сердца. Так что, уходя, уходи, эту трещину не замажет горечь водки и сигарет. Будет только хуже и гаже, и кажется, что выхода нет. Ты кричишь: какая же падла, в воздухе пахнет грозой. Знаешь, лезть на стенку не надо, лучше убери за собой веник, швабра, тряпка и, главное, не забудь отдраить клозет. Двигайся спокойно и плавно, потихоньку выйдешь на свет. Мир принадлежит победителям, ничего не бойся, дыши. Пострадать немного пользительно.

0: Потихоньку все исцеляется.
1: Ну, конечно, если живой.
0: Счастье и тебе повстречается.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Ну что ж, начнем с жести. Есть фэны, которые ездят за своими кумирами по всему миру. Так вот, таким фанатом этого музыканта является старший брат северокорейского диктатора Ким Чен Ына, Ким Чен Чхоль. Я бы, кстати, тоже бы покатался, если бы денег было. Музло, которое играет, и как играет этот человек, просто гениальное. Запишите там меня в его фанаты. Hand to Cry Today, Blind Faith.

Какой-то год. А вот и не угадали. 69-й. А за шестью струнами Эрик Клэптон. А за барабанами еще одна легенда. Джинджер Бейкер. Клэптон вообще единственный человек, включенный трижды в зал славы рок-н-ролла в качестве сольного исполнителя и члена групп Yardbirds и Cream. Их и сейчас и послушаем. Cream, The White Room.

Родился Эрик Патрик Клэптон 30 марта 1945 года в Суре в Англии. Там тоже все жестко, как у настоящего блюзмена. Отца своего он никогда не видел, а растили его дедушка с бабушкой. Причем он думал, что это его настоящий отец с матерью. А старшая сестра не сестра, правильно, а его мать. Не биография клад. На свой 13-й день рождения Эрик получил гитару и начал усиленно ее теребонькать. Ставил на мофон пленочку и играл, джемовал, саморазвивался. И уже к 18 годам стал участником культовой группы Yardbirds. Эрик Клэптон является вторым после Джимми Хендрикса блюзовым гитаристом в мире. Заметьте, белый в черной музыке. Лайла.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали!

кулису. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесу? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бы уж.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не нравится.

навязчиво, как реклама. Что еще о тебе сказать? И снова врезается в память то, что бросалось в глаза.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
3: Нет, мама.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджа» с город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что он неформатный. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: В 1996 году в поддержку одного алкоголика, я тоже за него тогда голосовал, певец дал больше 60 концертов, и человеку, естественно, стало плохо. Теряя сознание, в гостинице он смог выползти из номера, чтобы его нашли. И в этот момент мимо этой гостиницы проезжал единственный в городе реанимобиль. В больнице в это время была смена лучшего кардиохирурга области. А для спасения нашлась единственная ампула для растворения тромбов, присланная американцами в качестве демонстрационного материала. Вот такие сказки. А может, и не сказки. Народный артист Российской Федерации Сергей Георгиевич Захаров. Пора любви.

Не плачь ты, осень, безутешно, как перед злом, перед бедой. Я знаю, ты бываешь нежной,

листок последний на березе. Выходит лето из игры, последний луч бросает в осень из-за горы.

Родился Сергей Захаров 1 мая 1950 года в Николаеве в семье военнослужащего Георгия Михайловича Захарова и Зинаиды Евгеньевны Захаровой. Потом Москва, Байконур, где служил папа, там рос и сын. Петь Захаров начал в 5-летнем возрасте, рано женился. В 69-м году у него родилась дочь. Во время службы в армии был ротным запевалой. Принимал участие в художественной самодеятельности военных строителей. Пела «Виа Дружба». И в 1971 году был направлен в Москву, где поступил на отделение музыкальной комедии и музыкального училища имени Гнесиных. Во время учебы стал солистом государственного эстрадного оркестра под руководством Леонида Осиповича Утесова. Захаров вспоминал: «Я как-то подрабатывал в ресторане «Арбат», пел по-английски с джазовым оркестром. Там меня и услышал Утесов. После одного из выступлений подошел его директор: «Вы понравились Леониду Осиповичу». Вот так, ребята, выглядела карьерная лестница в Советском Союзе.

1673 год. Ленинградский мюзик-холл. 74 год. Золотой Орфей. Болгария. Потом Польша. Сопот. 74. 75 год. Небесные ласточки. Главная роль. Ну, там с Мироновым, знаете, там комедия офигенная. И 77-й год. Коллективная драка с нанесениями телесных повреждений. И срок. Вот такие вот дела. Вот вы мне скажите, это, наверное, проклятие всех вот талантливых и одаренных. Есть люди, специально ставящие палки в колеса успеха. Их, ну, понимаете, этих людей раздражает успех и радость других. Они не могут физически радоваться вместе со всеми. Или радоваться, ну, понимаете, просто от хорошей игры, пения, спортивных достижений. Короче, очередной уникум пал от сложившихся обстоятельств. Но руки не опустил. Заслуженный артист РСФСР, 86-й год. Народный артист Российской Федерации, 96-го года. Орден Николая Чудотворца за приумножение добра на земле. Орден Дружбы, Орден Звезда Славы Отечества. Скончался 14 февраля 2019 года в Москве, в одной из больниц, от сердечной недостаточности. Слушаем великого баритона России.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, мечта подростка называется трек. Поехали!

0: Добрый вечер, неформатчане. Сегодня 21 марта, и у нас 22 выпуск программы «Мысли о смысле» на неформатном радио. Я Сергей Ставроград. Всем привет, всем, кто в чате. Наши завсегдатаи. Всем машем ручкой. Ну что, весна в самом разгаре. Март вступает в свои права и обязанности перехода на хорошее весеннее настроение. И сегодня с нами группа или музыкальный проект, это мы еще уточним, «Протокультура» из Екатеринбурга в лице ее шефа Никиты Половникова. Никита, приветствуем тебя у нас на неформатном радио.
1: Привет всем, кто слушает неформатное радио, кто в чате. Добрый вечер всем.
0: Так, значит, Никита, у нас классическое оглашение твоих прав и обязанностей в эфире, прав и обязанностей гостя. Слушай внимательно, если будут какие-то вопросы или несогласия, задавай и... Слушай внимательно, если будут какие-то вопросы или несогласия, задавай и протестуй.

0: смотреть в эфирный чат и выбирать вопросы, на которые хочешь дать ответ в эфире. Ну и в заключение, все, что ты скажешь, может быть использовано против тебя в судьбе.
1: Да уж.
0: Ну, ничего горчительного. Ну что, да уж. Ну вот всех последний пункт вводит.
1: Ступор такой.
0: Ну, сначала отвлекающие маневры, в общем-то, все такие. Условия несложные. Собственно, беспротестные. Ну, я некоторым гостям задаю вопрос. Для вас что такое судьба? А ты сможешь на него ответить? Согласно первому пункту прав и обязанностей.
1: Ну, судьба, как бы линия, линия жизни человека. Вот, в судьбе бывает...
0: На ладони?
1: Ну, бывает на ладони. У всех судьбы разные.
0: Ясно, не хочешь ты отвечать глубоко и круто. Ладно, вообще начнем мы не с этого, Никита. Вот, а начнем мы с того, что, ну, первым бросается в глаза это название. Протокультура. Ну, прото в каком смысле? С культурой понятно. И я так понял, что у вас до недавнего времени, в общем-то, назывались культура просто.
1: Вот, ну да, вот мы назывались до недавнего времени культура, но это, ну, слишком общее название нам показалось. Вот. Как бы оно такое, ни к чему не обязывает культура. А протокультура мы назвали, ну, кто смотрел сериал «Звездный путь», вот там есть такая вымышленная субстанция протокультуры, нам это слово понравилось. И вообще, ну, как бы у нас творчество, оно к антиутопии, вот, допустим, тексты у нас такие антиутопичные, вот, и поэтому нам кажется, что слово протокультура вот именно подходит к нашей концепции творчества, скажем, вот так.
0: Ну, слушай, а ты говоришь мы, давай тогда представляй всех. Ты сейчас один за всех, но давай вот всех представь тогда.
1: Ну, мы сейчас работаем втроем, вот, в основном это студийная работа, вот. С гитаристом Артемом Дудиным и с текстовиком Владимиром Дудиным. Вот, гитарист – это сын Володин. Ну, я хочу еще к этому проекту молодое поколение, свою дочь. Ну, ей сейчас еще 10 лет, она у меня флейтистка, учится в музыкальной школе, играет на флейте. Вот. Будущая рок-н-ролльщица.
0: Ну, там-то не учат рок-н-ролл на флейте исполнять. Ну, или есть, она... или есть у нее склонность такая?
1: Нет, она уже играет вовсю, и нам подыгрывают иногда. И вот сидим, репетируем, и как бы...
0: 10 лет. Нее...
1: Да, все получается. Даже записали, ну, несколько пробных, как бы, песен, и скоро, может, выпустим. Сведем, когда все запишем хорошенько.
0: Ну ладно, давай, давай тогда по, так сказать, последовательно. Рассказывай историю вашей группы. Это вообще у вас группа или, так сказать, это проект какой-то, в который постоянно кто-то меняется, а кто-то его остается камнем, фундаментом. Ну, я так понимаю, ты каменный фундамент, на котором все это дело строится, и твоя дочка будет еще, так сказать, дополнительным основанием, переходным в другие поколения. А есть история? Я никакого пресс-релиза, ничего не надыбал, не нашел. Все очень так консервативно, скрытно и загадочно. Так что давай. Полный подробный отчет.
1: Ну, эта история длинная. Как бы вообще музыкой я начал заниматься в 14 лет, когда пришел на концерт Цоя, вот, на живой концерт Цоя, и через 3 дня я буквально купил себе гитару. Точнее, мне родители купили гитару. Урал, стоила она 25 рублей по тем деньгам. И пошел к своему другу, вот, сказал: научи меня играть. И все, и он меня начал учить. Вот. Потом

0: Я создал группу «Затерянный мир». Вот. Это было где-то, ну, я не помню, уже в 96-м году, наверное. Мы выступали на разных площадках, в Свердловском рок-клубе, в рок-центре «Свинкс». Ну, потом было еще много всяких проектов. Вот. А в 2004 году я познакомился с Владимиром Дудиным, вот, с нашим текстовиком. И мы создали группу «Культура». А потом протокультура — это сейчас то, что существует в настоящем времени. То
1: С
0: есть, ну,
1: какого?
0: создается в данный момент времени, это в 2009 году, вот,
1: Ух,
0: и по
1: 10 лет
0: настоящее
1: уже.
0: время. Да, 10 лет. Небольшой юбилей такой.
1: Слушай, ну у
0: Ну,
1: вас это
0: время
1: такие
0: идет.
1: долгосрочные планы. 10 лет она все создается. Ну,
0: Ну, как
1: вы
0: многих,
1: парни, нормальные
0: как у
1: зауральские
0: многих.
1: такие, основательные парни, короче, ну что там, основать
0: Ну,
1: так за 10 лет как минимум, это правильно, это правильно.
0: творческих планов всегда много, совершенству нет предела, как говорят.
1: А там в Свердловском, так называемом раньше рок-клубе, с кем пересекались, какие истории есть
0: Да,
1: интересные,
0: пересекались со
1: воспоминания?
0: многими. С Сергеем, допустим, Бабунцом пересекались. Они у нас когда-то репетировали даже на базе. У нас была база, и когда еще нам было, наверное, лет по 18, по 19, и им тоже. Вот, они там репетировали у нас на базе. Ну, с Чичериной пересекались. Так, Джей Туту раньше был клуб такой. Свердловский, они там часто выступали, и там выступали многие группы. Вот.
1: Ну, это в
0: Ну и
1: 90-х, я так понимаю, да? В
0: да, это
1: 90-х.
0: 90-е годы, вот там фильм, когда снимался «Брат 2», как раз там. Вот. В те годы. А сейчас у нас рок-клуб, там никакой особой движухи нет. Вот, все как-то, ну, по своим репетиционным базам, по отдельности. Так что
1: Один чайф
0: устраивает.
1: там светится, как Свердловский оставшийся, да?
0: Ну вот,
1: Нет.
0: честно говоря, кто вышел на российский уровень, ну, наверное, да. Апрельский марш у нас куда-то как бы пропал. Настя сейчас, она в Питере с гитаристом, с Белкиным. Вот.
1: Не, я имел в виду там в Екатеринбурге как бы, ну, не... Да вообще сейчас, по-моему, ни один рок-клуб не дышит, не шевелится, какая-то такая одна память как бы о них осталась еще с 90-х, с 80-х и больше ничего.
0: Ну,
1: Я, честно говоря...
0: воспоминания это хорошие, как бы, вот.
1: Ну, как бы,
0: Но...
1: что-то они затянулись и как бы ничего не рожают больше. Они вообще существуют сейчас. Я, честно скажу, я не слежу за этим вопросом. Я вот спрашиваю людей, которые с этим сталкивались, и их как бы по жизни, может, еще как-то вот и знакомства соединяют с этой, значит, историей русского рока.
0: Ну, у
1: Поэтому и
0: нас сейчас
1: спрашиваю.
0: проходит этот фестиваль «Старый новый рок» каждый год. Там участвуют
1: Ой, ой,
0: многие
1: видел
0: молодые
1: я.
0: коллективы. Евгений Горенбург, ну, занимается этим фестивалем. Это вот, видимо, что осталось от рок-клуба, а в самом рок-клубе, даже в здании, по-моему, его сейчас там под аренду сдали. Вот. Так что... А рок-центр «Свинкс», который раньше существовал, он до сих пор существует. Вот, но я, честно говоря, там давно не был и не в курсах, что там сейчас делается.
1: Да и ладно, есть свое дело, в принципе, да? А ты вообще как, профессионально музыкой занимаешься или это в свободное время от работы?
0: Ну, профессионально я не скажу, потому что профессионально это когда за это деньги платят. Вот.
1: Ну ладно,
0: А
1: за что
0: то...
1: тебе деньги платят?
0: А деньги у меня, конечно, есть основная работа. Вот. Я работаю в компании Pepsi. Вот.
1: Ага.
0: Ну. А музыкой занимаюсь. Ну, получается, конечно, хочется заниматься профессионально. Вот, допустим, я сейчас делаю музыку к документальному кино. Вот, ну как бы мы уже сделали несколько треков, ну саундтреков к фильмам, документальным фильмам Мандельштама, Мандельштаме. Ну, эти фильмы еще не вышли, они пока ездят по фестивалям.
1: Вот. Ну, привлекли как? Привлекли за гонорары или по знакомству, как это обычно у нас?
0: Ну, там идет гонорар, как бы, на автора музыки. Вот.
1: Профессионально. Ну, будешь числиться.
0: Ну, я уже есть на Кинопоиске там. Угу. В числе композиторов. Угу. Вот. Думаю, что и дальше буду сотрудничать с режиссерами. И вообще хотелось бы писать музыку для кино.
1: Ну, вот. Это ж надо как-то проникнуться самим фильмом, наверное, или нет? Или это музыка отдельно?
0: Сценарий, конечно, да? Все обдумываешь, вот потом сидишь, коротаешь ночь и с гитарой как бы набрасываешь. Потом
1: на гитаре пишешь музыку?
0: Ну да, я гитарист, вокалист, и в основном, конечно, у меня все идет от гитары. Ну а потом, сейчас есть много средств, те же компьютерные программы все. Так что наброски.
1: Ну я понял. Слушай, а слово профессиональный, есть же еще и другое значение. Почему сразу все на деньги переводится? Я имел в виду, в первую очередь, конечно, профессионально это, ну, образование, там, как бы, и способности все эти реализовать. Да.
0: Вот. Поступал в свое время в музыкальное училище, оно у нас называется музыкальное училище имени Чайковского, «Чайник». Вот, я туда поступал по классу вокала, год там проучился, а потом что-то, ну, молодость там, разгильдяйство, шатание. И как бы я не закончил, но поступил. Вот, конкурс там был, по-моему, 4 или 5 человек на место, на вокал, на эстрадный вокал.
1: Ох, как тяга еще была, да, в народе.
0: Ну, сейчас, наверное, там точно так же, я думаю.
1: А, ну да, сейчас же всякие эти шоу, «Голос», там еще что-то там прочее.
0: А,
1: да.
0: На ТНТ там,
1: да? Накручивает, да, накручивает в молодежи желание поступать. Да, все, я понял. Дальше-то что они делать будут, неизвестно.
0: Ну, я когда-то тоже участвовал в конкурсе, когда приезжал Сева Новгородцев, это ведущий BBC на, ну, Англии. На радио. Вот, и там даже, по-моему...
1: На антисоветском радио еще работал, да, и до сих пор продолжает.
0: Вот он недавно приезжал в Екатеринбург, в Ельцин-центр, как бы там...
1: Посмотреть плоды своего творчества.
0: На пресс-конференцию. Вот. Ну, в общем... Такие вот
1: такие дела, брат,
0: да,
1: любовь,
0: такие дела.
1: Как Чиж напел, да, нам. Слушай, ну вот, я слушал ваши песни. А, кстати, тексты тоже твои или нет?
0: Нет.
1: Это вот те песен, которые на неформатке, там тексты не твои тоже. Ну, там нигде
0: на
1: не указано, просто автор.
0: Все тексты у нас пишет Владимир Дудин. Вот, я с ним сотрудничаю.
1: А, ну да, он,
0: 2004 года, да, он очень талантливый, я считаю, поэт. Я тоже пишу свои песни, где музыка и текст мои, но почитав его тексты, я все-таки понял, что...
1: Так, ну, значит, ты полностью врубаешься в то, что вы поете и делаете. Значит, с тобой можно как с ним говорить.
0: Ну да, конечно, есть у нас определенная концепция. Вот он приносит текст, как бы, и я делаю музыку. А потом это все. Мы сидим в спорах, иногда чуть ли не до драки не доходит, решаем, как здесь так сделать, как здесь так сделать.
1: Вот они, вот. Муки творчества.
0: Творческий
1: такие.
0: Процесс, да.
1: Да. Слушай, ну а прото все-таки, прото. Как вы сами для себя переводите? Ну, есть там протодиакон, протоиерей, есть прото, там археологии, по-моему, тоже прото, что-то там такое. В общем-то, а у вас это как? Это, ну, культура, которая старше всех или важнее, главнее, или что?
0: Да нет, это, наверное, ну, источник какой-то, вот, источник, что ли,
1: Ну, потому
0: топлива
1: что
0: или
1: ты...
0: там
1: Да.
0: творчества.
1: Ты потому что привел, что вы услышали там где-то в каком-то сериале, а что это там было? Источник топлива и, значит, вдохновение для вас в творчестве, да?
0: Ну да.
1: Людям что говорить должно, по вашему мнению? Вот я сразу сказал, что мне, как бы, главная культура. Я перевел так. Главкульт. Ну, собственно, я не против, чтобы подобное творчество было под таким
0: Ну, у нас
1: названием
0: тут
1: общим.
0: основывается как бы еще на научной фантастике, допустим, 50-х, 80-х, там такие писатели, как Саймак, Брэдбери, там, Азимов, вот, там, Евгений Замятин, у него такой рассказ есть «Мы». И как бы вот антиутопия, в общем, дух антиутопии.
1: Ну,
0: Вот
1: собственно,
0: я так
1: оно
0: скажу.
1: чувствуется, но иной раз, ну, оно основано как бы на реальности какой-то нашей. Я смотрю, что и слышу, что здесь идет какая-то переоценка, и много я утопии здесь что-то как-то не обнаружил. Вот. Ну, присутствует, конечно, как и у перечисленных тобой фантастов, ну, некая такая обреченность. Она тоже, да, есть этот сплин, вот этот вот, не группа в смысле сплин, а вот эта вот грустинка эта.
0: Ну да.
1: И безнадежка какая-то такая. Ну, ну, слушай,
0: Ну
1: ну
0: как
1: давай,
0: бы.
1: ладно. Давай, говори, говори.
0: Ну, в русском роке таких как бы безнадег очень много. Да
1: Да
0: и в
1: дофигище,
0: западном,
1: конечно, да.
0: да, и в западном. Там психоделик, депресняк. Ну,
1: Да,
0: я не
1: ну,
0: знаю, у
1: да.
0: нас есть, наверное, какие-то элементы психоделики.
1: Ты не
0: Вот,
1: то, что
0: то,
1: есть, ты
0: что...
1: прям с языка у меня сорвал, я так
0: А,
1: сказал, не хотел. Да. Яркий представитель екатеринбургского психоделического русского рока, но со своим, вот как бы со своим, вот свое. Ну, давай, наверное, уже поставим радиослушателям песню. И начать я хочу с песни «Снег». Вот, а потом мы немножко еще и о ней поговорим. Добро.
0: Добро.
1: На неформатном радио, протокультура, трек «Снег».

0: Вот такая вот песня «Снег». И, собственно, она вот это вот как раз вот психоделичность, о которой мы заговорили перед ней, так ярко-ярко проявила, да? Но еще у нее есть вот такая общая канва, стезя, которая в других песнях тоже прослеживается. Вот эта вот тяга к какому-то перерождению с зачеркиванием пережитого, перенаделанного, и как бы вместо того, чтобы исправлять то, что сделано нехорошо, а вот просто взять и куда-нибудь свалить, начать с чистого листа, да?
1: Ну да, тут как раз вот об этом и песня. То, что белый снег у него под ногами, это чистый лист, можно сказать, у него под ногами.
0: Ну, это читается практически прямым текстом. Я вообще про эту тему. Откуда это такое? Это вот, ну, раз оно тобой тоже прочувствовано, и понято, и принято, и написана музыка, и исполнена. Есть, скажем так, высоко миссия у этой песни.
1: Мистика?
0: Миссия, а можно и мистику. Все вместе есть там.
1: Ну, там есть и мистика, наверное, и миссия, или как?
0: Миссия.
1: А,
0: Ну,
1: миссия. А, миссия.
0: миссия,
1: А,
0: да.
1: понял, я думал.
0: Да, я не знаю. Нет, я не про Блока.
1: Ну,
0: Нет, мы
1: да.
0: про нашу жизнь будем.
1: Ну, там есть некое шаманство, наверное. Я старался ее сделать такой монотонненькой, и вот специально она как бы, чтобы зацикливалась так маленько в голове.
0: Не, ну она циклит, да. Только снег. Ну, то есть, здесь как бы на места все расставлено, понимаешь? То, что сверху, то, что есть земля, и есть то, что между ними. Вот этот вот самый человечек, да, который стоит. Вот.
1: Ну, честно говоря,
0: Я
1: вот
0: вот
1: когда
0: хочу, да, чтобы ты рассказал мне смысл. Ну, вот
1: я
0: историю,
1: вот,
0: расскажи историю этой
1: ну,
0: песни.
1: просто вот когда я
0: Хоть
1: пью снег,
0: придуманную, хоть из жизни.
1: такими падает такими большими хлопьями. И вот я ехал в машине, так все красиво, город красивый, и кажется, что вокруг пустота, и ты один. Вот. И все, и вот возникает такое настроение какое-то. Чувство одиночества и такой вот свободы одновременно, что как бы можно все начать снова, можно все переделать в жизни, когда нужно.
0: Наверное,
1: Ну,
0: получается песня про надежду.
1: может быть, это судить слушателю. Вот. А вообще люди же воспринимают. Каждый человек воспринимает одну и ту же песню совершенно по-своему.
0: Ну, как это, не по-своему, а на уровне своего, так сказать, мировоззрения и
1: Ну да.
0: готовности воспринимать и переводить ее на свою жизнь. А вот, ну вот все красиво, все чудно в песне, и в конце такой, знаешь, такой кляксовый такой образ и холодной луны мутный свет. Во.
1: Ну,
0: Ну-ка, это что, в смысле, реально, сейчас вся эта мечта кончится. Тормоза, очнись, да?
1: добавилось такое романтики, да? Лунный свет.
0: Наоборот. Добавилось холодного душа из мутной луны. Вот что добавилось, на мой взгляд. Ну а вообще, мысли о смысле у нас. У нас мысли о смысле творчества. Ну, ты вот заметил хорошо, что ну вот каждая песня, она носит в себе, осознает ее творец или не осознает, вот, понимает он как бы ответственность свою за это, не понимает, неважно. Она несет вот этот вот самый такой вот, возьмем так в кавычки, шаманский вот этот вот, шаманское воздействие на человека, как он не хочет признавать или там, отвергать, но попадая в музыку, в песню, человек попадает точно так же, как вот под этот самый снег, как под дождь. Ну, собственно, вреда никакого, но человек все равно мокрый остается. То есть его душа попала под струю вот этого влияния. У вас как бы есть, Никита, вот этот вот подход такой осознанный? Чем обдаем?
1: Ну, конечно. Мы сейчас вот, ну, стараемся все делать. Мы продумываем каждую песню. Обязательно продумываем, даже нюансы продумываем. Вот иногда, допустим, какой-нибудь там гитарный риф, он настолько много значит, или даже как гитарист сыграет, но особенно, конечно, много значит вокал, подача вокала, вот, песни. Тут тоже...
0: Несомненно, несомненно.
1: Есть как бы группы, для которых вокал... Ну, я считаю, ну, особенно вот сейчас современная поп-музыка, ну, как-то он пролетает мимо, и ты не вслушиваешься.
0: Ну, или стремятся за формой, а содержанию вообще не придают никакого значения, к примеру. Или, ну, возьмем наш этот, так сказать, замученный рэп несчастный, вот, ну, там такой поток непонятно какого смысла и в одной и той же форме.
1: Ну, там тоже есть свои зацепки же в рэпе, как бы, вот, какие-то зацепки, но я не любитель рэпа, если вот так сказать, ну, как-то вот он, ну, не торкает, не цепляет, не знаю, вот сколько я рэп-групп не переслушивал, вот, как-то, ну, это уже дело вкуса, как бы, каждого человека, вот, кто-то там любит регги, кто-то любит рок. Кто-то любит,
0: ну,
1: поп.
0: Да, да, дело вкуса и дело уровня его культурного развития, согласен. На самом деле согласен.
1: Ну, главное, что каждый, песня
0: пусть каждый выбирает по себе. Да.
1: На чувства, на какие-то, ну, как бы, вот если песня вызвала какие-то чувства, то есть, значит, в ней что-то есть. Вот, наверное, ну... так.
0: Есть у вас еще одна интересная песня, не из тех, которые ты прислал в программу поставить, а она называется «Карфаген». Вот, она следующей прозвучит у нас. А как бы историю создания этой песни, вернее, не историю, а предпосылки и, может, какие мысли и... Что побудило ее сделать? Я уверен, что у вас много текстов и песен записано наверняка, ну, не студийно, а так, как бы в черновую много, но это-то сделали. У меня, например, тоже дофигища там под сотню песен, но студийно сделаны там всего там тридцатник. Очень трудно выбирать их. И вот, да, а эту песню выбрали. Эту песню выбрали почему и сделали.
1: Ну, но она как бы просто, эта песня, она...
0: Да, она серьезная песня.
1: Я сейчас скажу, что Карфаген должен быть разрушен, там такие банальные фразы.
0: Нормальная фраза.
1: Ну, как бы, что все повторяется снова, снова все Вавилон, снова все Карфаген. Как бы вот, а Discovery телеканал, наверное, все смотрели там. Так что про Карфаген знают. И про Ганнибала знают, и, ну, эта песня может, ну, как-то, ну, вызовет давай, давай, интерес как... к истории, там, древней, вот.
0: Ну, то есть, побудило к написанию песни ее история и переложение на современность какую-то, да?
1: Ну, да. Наверное, так. Я даже вот сейчас, ну, не скажу, почему? Ну, просто что-то вот в этой песне. Она у нас, она всегда у нас в десятку входила. Мы вот куда рассылали, там и на радио, и на лейбл, на какой-нибудь. Мы ее как бы вот отсылали в эфир. выставляли на какой-нибудь сайт. А написал текст Володя, вот принес мне, и как бы решили ее записать. Я сидел долго, честно говоря, долго-долго думал, как ее сделать, в какой аранжировке там. Ну, потом вот пришел к такому варианту. Судить слушателю.
0: Ну, развивай, развивай. Или мне тебя все-таки завалить своими вопросами? Ладно, расскажи про Карфаген. Чем он отличен? Почему он у тебя сравнивается с Вавилоном? Ну, насчет Вавилона все более-менее представляют. Как бы, ну, как минимум у всех легенда о вавилонском там столпотворении присутствует в знаниях. Вот. А Карфаген?
1: Ну, все, наверное, тоже знают, что Карфаген – это древний город, который был разрушен римлянами. Вот. Что тут еще сказать?
0: Ну, не знаю. За что он был ими разрушен? Вообще, Карфаген – это был, так сказать, геополитический противник вообще Римской империи.
1: Вот. Ну, да.
0: Ну, то есть, ты всю эту информацию будешь утаивать. Пускай в песне слушает и думает, может, правда, что заинтересуется кто-нибудь. На самом деле. Ну что, тогда давай будем ставить песню «Карфаген». А после нее, а ты во время ее посмотри, может быть, кого-то что-то в чате
1: хорошо
0: заинтересует. Добро? Ну, слушаем песню «Протокультура. Карфаген».

0: Прозвучал трек «Карфаген», такой исторически напоминающий нам историю и, собственно, а под конец, опять же, переводящий наши взоры на нашу современность и вот это вот противостояние Карфагена, Вавилона, Римской империи. Да, конечно, если глубоко взглянуть на эту историю и переложить ее на современность, то много очень параллелей можно найти.
1: Ну да, вот кто был на развалинах Карфагена, допустим, в нынешнем Тунисе, вот, тот, это, ну, если бы я там был, мне там не довелось побывать еще, но, может, побываю. Вот. Конечно, хорошо бы там было побывать, это все увидеть. Вот именно развалины Карфагена.
0: А что сказать могут развалины?
1: Ну, как?
0: Ну, камни. Не знаю, вот на самом деле, а камни имеют какой-то, несут что-то?
1: Ну, конечно, несут определенную энергетику, наверное, там что-то почувствуешь в подсознании прямо, когда туда приедешь, мне кажется. Ну, вот этот красный кирпич там, вот эти, как его там, колонны в виде труб, наверное. Ну, кто видел на фотографиях развалины Карфагена?
0: Ну, я, честно говоря, не смотрел, не видел, не помню. Для меня это другой образ немного. Ну, вот он, да, как-то здесь хорошо в песне указано, с Вавилоном связанный, рабовладельческая такая, паразитическая, ну, по сути своей, богоборческая, значит, цивилизация. Это цивилизация была своя, то есть определенная цивилизация.
1: Великая цивилизация.
0: Кем? Пифагором? Велика была, чекем там. Пифагор чем? Оттуда же у нас, с Карфагена. Пифагор же, да?
1: Ой.
0: И я, ой, насчет, я так сказал, а сам Пифагора сомневаюсь.
1: Я не знаю.
0: Ну, по-моему, да. Ну, может, я и ошибаюсь. Да неважно. Ну, просто великость ее в чем была на самом деле-то? Вот, например, Карфаген.
1: Ну, это был очень развитый город для своего времени.
0: Вот, торговый, там... морской торговый.
1: Ну, конечно, торговый, морской.
0: Колониальный. Ну, Римская империя боролась с ними за что? За колонии.
1: Ну, это конкурент.
0: Да, можно... геополитический вот противник, да. Совершенно верно. В борьбе за...
1: То есть на современный язык это все.
0: За ресурсы, да. Ну, и тут... Параллели с нашей современностью, конечно, немало может быть. Ну, вернемся на нашу землю, любимую, родную. Вот. Как там живется-то в Екатеринбурге, работая в компании Pepsi? И вот ты говоришь, у вас тоже провинция. Почему? Екатеринбург огромный, большой город, современный.
1: Ну да, это город-миллионник, как бы сейчас у нас почти что 1,5 миллиона. Современный город, вот красивый центр, там все эти небоскребики есть современные. Высоцкий у нас есть 50-этажный, там обзорная площадка, можно, стоишь на ней, ветер там, правда, дует, можно весь город как на ладони, вот, очень красиво. Так что приезжайте, вот кто не был в Екатеринбурге.
0: Не, я был в Екатеринбурге, не раз был в Екатеринбурге. Вот. Ну, естественно, я был на Ганино.
1: Ну, город хороший сам по себе, но все равно вот уровень зарплат, допустим, вот, не сравнить с Москвой и с Питером.
0: Ну, они и тратятся, наверное, тоже побольше, нет? Кто там у нас?
1: Цены,
0: ребята,
1: цены
0: в чате
1: у нас
0: есть
1: такие.
0: Кто-то? А, цены как в Москве, а зарплаты
1: цены,
0: меньше.
1: Да, цены как в Москве, а зарплаты как в Екатеринбурге. Так что...
0: Ну, я больше скажу, да. Все, что в магазинах сейчас можно купить, на все везде одинаковые цены практически. А зарплаты очень везде разные, да, совершенно верно. Ну, не взгляд ли на жизнь, вот... Одна из основополагающих вдохновляющих на такое вот психоделическое настроение в музыке? Нет?
1: Откуда так, истоки? Я Сергей не расслышал. У меня тут что-то со связью.
0: Что пропало. Я говорю, вот это вот желание, не желание, а взгляд окрест и констатация неравенства и желание, чтобы это не удручало, не это ли одна из причин вот этого вот вдохновения на вот такую психоделическую музыку? Откуда истоки вообще у тебя вот эта вот музыка? На чем ты воспитывался? Грубо говоря, что до сих пор влияет, или это вот как бы выстрадано каким-то образом?
1: Ну, я воспитывался на многих командах, в основном, конечно, западная классика, там, Dire Straits, Queen, вот такие, Genesis, вот, а конкретно...
0: Старой закалки, ты еще такой старый, этот, меломан.
1: Ну, да... А сейчас, ну, то, что вот конкретно на что она похожа, ну, я даже не знаю. Вот я ее сочинял как от души, вот.
0: И не, так, музыка такая насыщенная, полноценная, хорошая, качественная музыка. Это не вопрос. Сейчас что, ничего не слушаю? Я, например, ничего не слушаю сейчас, ну, только так по работе.
1: Вот. Я в основном сейчас музыку слушаю в машине и как бы тыкаю на кнопки, вот так переключаю радиоэфиры и так ловлю песенки.
0: Пытаешься поймать, да?
1: Да, пытаюсь поймать что-то интересное. Ну, очень много всяких треков переслушиваю. И так что я тоже не могу даже сказать, что конкретно сейчас я слушаю. А в свое время, конечно, много разной музыки было переслушано и переиграно.
0: А дочка что слушает?
1: О, дочка.
0: Ну да.
1: Дочка.
0: Папа не знает. Папа не знает.
1: Звонкова.
0: Ах ты там. Звонкий колокольчик. Какой звонкий?
1: Звонкий глухой, да.
0: Бубенцы звонкие, что там она слушает?
1: Ну, это Палав Радио. Там есть такой исполнитель звонкий. Он занимает сейчас место в этом, в чатах.
0: Надо же, блин, и меня просветить успели. Когда б я еще про Звонкова услышал.
1: Ну, вот видишь. Рекламу Звонкому, да?
0: А ты спроси, да ну его, нет, мы ему не крал, мы ему черный пиар делаем.
1: А что?
0: Да. А почему дочка слушает? Ты спроси, ненароком, случайно. Или ты сам можешь понять, раз ты знаешь, ты слышал, что он поет.
1: Ну, это же дети, как бы, вот они.
0: А ты для детей не хочешь писать? Не? Или слишком это для
1: мы
0: них?
1: Мы попытались один раз написать даже музыку к мультфильму, но этот мультфильм так и не вышел. Вот.
0: Ну... Блин, из-за музыки, что ли? Нет? А чё мультик был? Для взрослых мультик?
1: Нет, мультик. Да я даже не знаю суть мультика. Он назывался «Спортивные истории». Наверное, про спорт. И как бы мы писали к этому мультфильму, вот, песню специальный, текст, музыку делали. Но потом, как всегда, денег не было. Сначала вроде деньги выделили, а потом денег не было, и как бы все заглохло. И съемка мультфильма, я не знаю, может, он сейчас вышел уже на Свердловской киностудии, вот, без музыки, без нашей музыки.
0: Ага, не мой мультик вышел, короче, полностью.
1: Слушай, наверное, к мультфильмам тоже интересно писать музыку, вот как бы надо.
0: Ну, если он снят, наверное, интересно, а вот как бы по сценарию и так вот, как ты сейчас описал, наверное, о спорте я не знаю даже. Но написали, молодцы, это так, это
1: правительски. Мне сценарий не высылали, это было все в начальной стадии развития, как бы, вот.
0: Угадай мелодию, короче, получилось, да? К нашему мультику.
1: А так бы я не отказался написать какому-нибудь мультфильму, если бы прислали сценарий. Ну, поработать. Так,
0: все мультипликаторы услышали на заметку себе. Вот. Никита из группы «Протокультура» сказал, что ему хочется написать мультфильму. К вашему мультфильму музыку. Учтите и используйте предложение. Так, ну, а мы так медленно, но уверенно приближаемся к еще одной песне. «Уже не будет тепла» она называется.
1: Такая весенняя песня.
0: Совершенно весенняя песня. Я ее, да, так она все-таки, несмотря на свое вот такое вот название, она все-таки жизнеутверждающая. То есть тут как бы от противного идет, конечно, но тем не менее эта песня такая позитивная и сделана, исполнена вот в таком вот классическом, как ты говоришь, вот я послушал Цоя и пошел купил себе гитару. Вот в таком простом и общенародном, общедоступном виде и с замечательным смыслом она сделана. Ну, во всяком случае, я так считаю. Кто будет против, пожалуйста, пишите в комментариях. И вот таких песен бы, вот как бы молодежи, ты, дочка, слушала эту песню?
1: Конечно, слушала. Ну, почти что все.
0: Она твой первый критик. Она первый твой критик,
1: да,
0: нет?
1: Потому что я иногда сижу рядом, и она сидит, я тут играю на гитаре, и она знает сразу все мои песни.
0: Слушай, ну мои дети тоже, им какую песню мою не поставишь, им всем нравится, они их все поют, блин. Так что тут это не объективная критика. Совершенно.
1: У меня что-то обрывается этот, вот тебя, когда голос, конечные фразы, это у меня связь что-то?
0: Это у тебя штекер, что-нибудь со штекером в наушниках.
1: Я почему-то себя слышу.
0: Вот потому что у меня ничего не прерывается, ты не переживай. Вот. Сейчас вот мы уже подходим к завершению эфира, и с тебя требуется некий спич, обращенный к миру.
1: Спич, согласно твоему. К миру? Да.
0: Ну, конечно. Ну, ты же знаешь передачу «Поле чудес». Там все пользуются случаем и передают. Ну, привет. Я предлагаю к приветам присовокупить такую программу «Посыл в мир», в эфир. Вот. Это очень ответственно, и поэтому. Да и случай такой не всем как бы спускается с неба. Время пошло. А потом мы слушаем «Тепла больше не будет». Ты опять нас не слышишь, Никита.
1: Ау.
0: Алло, алло. Ты нас слышишь? Алло.
1: Да-да-да. Да-да-да. Вот сейчас.
0: С тебя передача слышу. Привет. Да, с тебя передача приветов и передача в мир послания. Фантастическое, как бы это. Фантастический случай. Это останется в веках.
1: Значит. Ну, я не знаю, что передать миру, что мы все как бы маленько разучились слушать музыку, что ли. Вот. Ну. Музыка стала фоном, вот, сопровождением там. И я желаю всем наслаждаться хорошей музыкой. Вот, именно хорошей музыкой, если она настоящая, качественная. Вот. Ну и, то есть, если музыка качественная, она не заслуживает того, чтобы быть там придатком, каким-то цветным картинкам. В общем, слушайте больше хорошей музыки. Это мое послание миру.
0: Присоединяюсь. Народ, фильтруй музыку, которую слушаешь. Слушай хорошую. Еще бы кто научил различать. Ой. С детства. Не у всех же папа из протокультуры, например. Правильно? Вот. Ну что, дорогие наши радиослушатели, мы заканчиваем наш эфир. 22-й выпуск программы «Мысли о смысле». Сегодня у нас была протокультура и Никита Половников из Екатеринбурга. На прощание мы вам ставим песню «Уже не будет тепла». И услышимся с вами в следующий четверг в 19:00 на неформатном радио. Всем пока.
1: Всем пока.
0: До встречи.

0: Смело она ступила на трап, со знанием дела безупречный вид. В глазу не соринки, она устав вопрос:
1: ну где вы, мужчинки?
0: Забрось.

0: чудо. Ничто не возьмется просто так, ниоткуда. Она говорит себе:
1: да мы понимаем, бывает и такое. Плавали, знаем.
0: Я бы мог ей объяснить, что плывет и не тонет, но это ее вряд ли чем-то затронет. Ведь мысли ее в другое уводят, а моряки не плавают, моряки ходят.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении. И такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж. Трек называется «Сага Воин». Поехали!

И ты незнакомый, в кого-то влюбленный, а может и вовсе не ты. И пальцы так крепко сжимают друг друга, мне страшно.

расскажет про нас. Не нужно мне жизни, не нужно покоя, оставить бы только тебя, чтоб в этой квартире всегда было двое.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Группа Крафтворк. Электростанция. Немцы из Дюссельдорфа. В 1968 году выпускники консерватории Флориан Шнайдер и Ральф Хютер решили поиграть мюзики. А на чем играть-то? На пылесосах. Не, на электронных пылесосах. И вплоть до 1974 года играли авангард, крауд-рок. Там звездочка упала, там птичка сиранула, не знаю. И вот с приходом только Вольфганга Флюра и Карла Бартоса понеслось. Первый коллектив, который использовал только электронику. Ни грамма, ни миллиметра аналога, все в цифре. Даже голос пропускался через вокодер. Считается, что Крафтворк – родоначальники техно. Так что ребята – это люди, которые, можно сказать, изобрели современную электронную музыку, играя ее живьем. В 8 рук, на первых синтезаторах, слушаем Numbers с альбома Computer World 81 года. I see the light.

Uno, due, tre, quattro.

0: Сердце жмется к земле и бьется все чаще.
1: Это дети военные
0: в эпицентре июля с отбитым горлом в камере счастья ждут приказаний, как будто ответа. Я проснулся однажды

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски, такой вот у него эксперимент.

Эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

и развернем буквари. Первый букварь любви. Пройдем по собственным следам от радости к беде и прочитаем по слогам о собственной судьбе.

тихо засыпает. Снегом город серый и чужой. Выключаю свет и молчу. Пора, пора.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, здравствуйте, дорогие друзья, вот теперь меня и радио слышит, не только видос. Ну, во-первых, видосу всем привет, мы уже тут минуты 4 раскуриваем угли. Вот, ну а радиослушателям всем здравствуйте, всем привет, кто уже у радиоприемников, кто не может нас слушать в FM, заходите на наш сайт неформатное.ру, там есть такая большая жирная кнопка «Слушать радио». И как бы там все это присутствует. Я тут, пока мы 4 минуты раскуривали угли, проверяю, везде ли появилась трансляция. Кстати, вот благодаря такой замечательной сырости у меня даже угли разрушились. Вот, Дениска, здравствуй, Родик, наш молдаванский друг, приветище, Петруха, привет. Кстати, стандарт читинг, не переживай, все там у вас этот, как положено. Какой хотели трек, такой в резидентах. Ленка Янка, здравствуй. Вадим, приветище, пишет. 2 дня гроза у нас, Москву топят небеса. Слушай, ну, на Москву, если я знаю очень много хороших москвичей, но прям вот честно, на Москву хочется скинуть резиновую бомбу, потому что уже, ну, доколе уже, понимаете. Вот, Антоха, здравствуй. Кто там он? Привет от группы Mad Visions, пишет нам Санек. Санек, привет тебе. Витос, который боевой хомяк, здравствуй, друг, здравствуй. Ну все, давайте начинать, друзья. У меня беда, вот как раскурить угли, давайте мне подскажите. Натаха, приветище, привет тебе, солнце. Вот, смотрите, в прошлой программы у нас не было, почему? Потому что сдуло к херам в Туле все столбы. И именно столб, от которого тянется наша оптика, по которой к нам идет и от нас, по которой уходит, прям вот его повалило. Так, вот, в Свердловске жара 37, Вовка пишет. Слушай, ну, ты знаешь, я, наши друзья Свердловские, М17, я тут давеча увидел, что они в Москву ездили. Вот я так подозреваю, они из Москвы к вам в Свердловск привезли 37-градусную жару. Так, ладно, давайте все-таки ставим победителя прошлой программы. Это Борода, это наши земляки, Богородицк. Статус 71 называется трек. И я, насколько помню, сводил ее басист. И вы сейчас все это услышите, что басист группы сводил эту песню. А итак, Борода, статус 71, поехали, ставим, слушаем. Это победитель прошлой программы. Собственно, попадает в постоянную в постоянную ротацию неформатного радио. Получает на свой баланс 1000 неформатных рублей. Ну и, собственно, ставим, слушаем. Я пока попытаюсь все-таки раскурить угли.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Привет, радио! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Все-таки основная аудитория у нас на радио, не на видео, поэтому все-таки привет всем радиослушателям. Вот, Олежек, здравствуй! Как там? Где там жена Олежика? Давно мы не делали чего? Ну-ка, жена Олежика, дай подзатыльник Олежику! Давно ты его не бил от моего имени. Вот, привет тебе, дорогой! Так, что там у нас? Саня, Стрела Морфея пишет, разница в звуке через приложение и ВК, в ВК тише. Ну, как тебе сказать? Оно там тише, потому что в видос идет звук, который у меня в колонке идет. Но я же не могу здесь включить на полную, тогда у меня кровь потечет. У меня лопнут барабанные перепонки. Кто хочет качественного звука, слушайте радио. Кому хочется глядеть на мою подбитую морду, смотрите видео. Как бы вот и все. Можете сейчас смотреть видос с каким-нибудь звуком. Вот, а потом в записи послушать уже, понимаешь, в нормальном качестве программу. Так, Ксюха пишет, у меня громко. Вот, у Ксюхи громко, все нормально. Так, Элювети. Привет всем, пишет. В Нижнем тоже жара. Так, Жинка рядом улыбается и не дерется. Так, жена Олежика, что за это? За забастовка, я не понял. Дай пинка быстрее Олежику. Ты же просто, понимаешь, ты портишь все. Ты все портишь. Надо срочно ему дать подзатыльник. Ладно, друзья, сегодня что у нас будет? Во-первых, у нас 4... Мастодонта, это, ну, уже давние наши друзья, которые уже давно звучат в ротации. У них появились новые треки, и, конечно же, я их прям сразу же взял, как только увидел. Ну и 4 группы, которые у нас дебютанты. Не были они у нас ни в одной из программ, но, тем не менее, на сайте присутствуют. Робот ничего сегодня не выбирал, сегодня выбирал все я. Вот, поэтому сегодня будем так, по-зухерски. Так, установил кондей себе у нас Саня, походу, да? Это кондей же? Да, кондей. Или это почему дымоход у кондей из жопы? У вас что, так жарко, что кондей делает угли? У меня угли тухнут, представляете, в этом?

в колени постоянно. Приходится буквально зажигалкой раскуривать. Вот, ладно. Приходится и там, и тут. Тут смотреть, там слушать. Вот как. Ладно, друзья, давайте будем двигаться уже как бы по программе. Слушайте, ребят, я так хочу кондей, вы не представляете. Если у кого-то, понимаете, валяется старый ненужный кондей в гараже, пришлите, оплачу даже доставку, потому что у нас жопа без кондея. Потому что вот это помещение, оно получилось очень жарким. И я так подозреваю, зимой тут будет холодно. Вот поэтому, ну как бы, согреться я найду чем, а вот от жары спасаться сложно. Итак, друзья, первый участник сегодняшнего миксера — это наши давние, уже прям давние, уже прям друзья, группа Квенди. Вывалили они на гора недавно совершенно новый трек, «Ровных дорог» он называется, это город Москва. Вот. И, собственно, написали они чего? Новый мощный боевик от «Ровных дорог». Вот так вот. Посвящается всем, у кого двухколесная душа, всем мотобратьям и сочувствующим. «Ровных дорог» вам и всегда колесами вниз. Вот, собственно, ставим, слушаем. Группа Квенди, «Москва», «Ровных дорог», поехали. Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте. Если группа слышит свою песню в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы во ВКонтакте, на свои ближайшие мероприятия, на свои сайты. Это не возбраняется, это приветствуется. Собственно, для этого все и делаем, чтобы, если вы кому-то понравились, они могли тыкнуть, перейти, добавиться и послушать еще какое-то ваше творчество. Ну, а я, конечно, буду кидать ссылочки на ваши треки на неформатке. Итак, поехали. Квенди, «Ровных дорог», «Москва», слушаем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 21:13:33 на моих зеленых системных. Такая вот красивая цифра. С вами диджей Зухер в эфире. Программа «Миксер». Я смотрю, кстати, вот я кидаю в общий чат комменты, а они во ВКонтакте не появляются. Блин, вот в прошлый раз мы делали «Появлялся и там, и там». Вот, у нас новый подписчик появился. Виталик, приветище тебе. И... там, слышите? Это вот эта вот херня, которая... Китар, который озвучит. Кстати, да, насчет альтернативной голосилки. Я эту штуку нашел в Яндексе. Короче, смотрите, чего она значит. Это можете не голосовать, но если будете голосовать, я эти голоса, они вот, которые на экране видно, они сколько рублей, столько голосов. Вот, посмотрим, что там, если кто-то насобирает хорошее количество, какой-нибудь я придумаю хороший приз. Вот, это вообще от неформатки никак, это лично мне в карман падает, скажем так, на свежий коньячок Зухер. Но это если захотите. Основная голосилка, конечно же, будет приложена к записи программы завтра, она будет совершенно бесплатная, вот, все как обычно. А это так вот, так вот, если захотели какую-то группу поддержать рублем, вот, а мы, собственно, этой группе что-нибудь придумаем. Ну, если будет совсем тухлая активность, значит... Короче, я что-нибудь соображу. Так, ладно. Итак, Квенди. Квенди у нас отзвучали только что. Витос пишет, вот, дорожная песня. Дашка, привет, пишет, супер, начало убойное. Вангую победителя. Олежек пишет, уважаю творчество этой команды. Уже давно скачал ее и слушаю. Так что здоровый плюсище от меня команде. Крутяк, респект землякам и коллегам. Так, Вадим пишет, нравится и песня, и группа. Антоха пишет, слушаю, наслаждаюсь, хороший старт. Стрела Морфея написали, хорошая драйвовая песня. Квенди, привет, привет, Квенди. А я не знаю, Олежек, ты тут, нет, где ты? Где у нас Квенди? Или Васька, или Олежек, человек с лицом Уткина. Где ты? Так, что там, во ВКонтакте мне написал вот Сашка, он меня... дрочит тут, вот пишет, у меня лежит новый, блин, кондей в упаковке, лет много не открывали даже, вот, валяется встраиваемый, слушай, ну если не нужен, Саня, отправляй мне, мне-то все равно какой в студию я встрою. Так, что там у нас еще? Артемка, привет! Привет, пишет Панки, хой, Ксюха спрашивает, будем ли денсить, слушай, ну если тебе, как бы, позволяет пространство вокруг проигрывателя или в чем ты там слушаешь. Ну, конечно, денсить надо обязательно. Сегодня будет подо что. Так, ну и, собственно, все. Все комментарии зачитал. Поехали дальше. Далее у нас группа. Какая? Сука, какая? А, вот же! Если просто. Так, сейчас найду сразу их страничку. Вот же они. Я, насколько помню, это Лениногорск. Да, вот это Лениногорск. Группа «Если просто», «Давай убежим» называется трек. Про себя написано следующее. Продолжаем писать песни о любви любовной. Ну и пробег еще. Еще пробег. Вот. Собственно, ставим, слушаем. Вы не забывайте комментировать. Вот, кому захочется голосовать в альтернативной голосилке, голосуйте, я куплю коньяка потом. Вот, ставим, слушаем, ссылочки сейчас все брошу, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, здравствуйте, дорогие радиослушатели, 21, 22, 37 на моих зеленых системных, с вами диджей Зухер, в эфире программа «Неформатный миксер», нарисовался у нас «Мир, дружба, жвачка», привет, привет тебе, Натаха пишет, вот, говорит, интересно, писала в комментарии про женщину, которая у тебя охает, а комментарий стерся, наверное, за слово «херня». Слушай, я не знаю. Олежек, привет, привет. Вот нарисовался наш Квенди, Олежек. Мы тут тебя хвалили, хвалили, а тебя все не было, не было. Чего ты сегодня один? Ой, ребят, сегодня вы не представляете. Я сегодня разбомбил, понимаешь, разбомбил первый этаж. Вот, ломал гипсокартон. Белый, белорусский. Белорусский белый гипсокартон. И у нас весь дом, он просто покрыт ровным слоем белой пыли, а две корги-собаки растоптали все это еще по всему дому. Поэтому Коляна сказала, идите вы нахер со своим эфиром, я буду мыть дом. Вот, и как бы я ее за это не упрекаю. Весь, понимаешь, вот эта торнадо ее, она же не любит это делать. Сейчас она там возмущается, все это мимо меня. Алька, Алька, привет, привет, Алька. Я все время забываю, что ты у нас, мир, дружба. Я там уже привык, что ты у нас, Алька. А тут я про тебя забываю, что в Ютубе ты у нас, мир, дружба, жвачка. Вот, и поэтому, ну, может, она потянется, может быть. Кстати, вы заметили, у меня обнова. У меня, во-первых, появилось два кресла. Я сейчас сижу на кресле, уже шикардосно. У меня новый бульбулятор. Вот, зятёк мне привез три штуки бульбуляторов, из трех его и одного нашего собрал один, но у меня, видите, свисток какой, клапан деревянненький, забил туда большую щепу. Так, Олежек пишет, я что-то хорошее, видимо, пропустил. Ну, как хорошее, мы тебя все любили, все писали, какой ты классный, какой ты молодец, какую вы хорошую песню записали. Вот, ну а сейчас уже давайте будем обсуждать трек группы, если просто, Женек, вот, просто Женек написал, говорит, вовремя я зашел, вовремя. Вот, так, ну что, раз уж ты зашел вовремя, давай будем читать, что там нам понаписали, что нам там понаписали. Итак, Родик написал, начало с синтами клевишно, продолжение модное, не мое, но сделали хорошо. Вот гитарная часть интереснее простой поп-мелодики. Витос пишет, весьма неплохо звучит, мне нравится. Вадимка пишет, а нам нравится, и клавиши приятно звучат. Ленка, Янка, нравится. Антоха пишет, неплохо, спокойно, ровная песня. Так, Олежек, который у нас хедлайнер, пишет, интересная аранжировочка, приятный легкий мотив. В контрасте с Квенди, оба трека в жилу, круто, кстати. Олежек, жена Олежека, ну-ка стукни быстро же Олежека, быстро стукни его, а то я не скажу радостную новость. Так, Родик пишет, не венгерский проект, а КОС, похоже, ребята, и в самом хорошем смысле сохранение традиции Depeche Mode, респект. Так, Петруха пишет, хорошая аранжировка, интересно звучит. Дашка написала, ритмично и ровно одновременно, а и нравится, а и почему нет, а и почему нет, вот. Так, что там у нас еще? Сашка со Светкой пишут, хорошая, романтичная, да, хорошая, хорошая, романтичная, любовная песня, позитивно, хорошо сделано, молодцы, лямур, тужур, банжур, ближе к эстраде. Так, что там еще у нас? От Владимира Батурина нам вот тут вот много жирных смайлов. Витос, наш боевой хомяк, пишет, хорошая песня. Валерка пишет, зачет. К слову, про Huawei. К слову, про Huawei написала что-то Натаха. Huawei, я в них разочаровался, говнофирма. Вот. В свое время у меня был шикарный соневский планшет, таблетка, прям там, ну там все классно, ну потому что Sony, это конечно же, это показатель. И с Коляновной мы как раз, по-моему, с ней тогда только познакомились, поехали мы в Тульский Китай, вот, и ебанул я его прям вот, а нет, предварительно, до этого мы его проткнули брусом насквозь. Вот, я его отдал в ремонт, и после этого мы с Коляновной поехали в Китай, я его уронил на асфальтик, и пришла ему жопа. Вот, большая такая, бесконечная жопа. И я понял, что, ну, третьего раза не избежать, даже не хочу ремонтировать, потому что все равно его расшибу. Вот, и поэтому решил купить другой. Купил вот этот хуевей. Вот, оригиналка, то есть я все у них прям с завода заказал, как положено. Тогда еще они так это в России не сильно были представлены. И вот первый год радовался, а потом вот они искусственно затормаживают свои приборы. То есть он работал, а потом бац, и вдруг резко стал очень тормозным. Я не люблю такое, блядь. Вот, поэтому Huawei мой антиреспект. Ладно. Что там у нас? Давайте ехать дальше. Смотрим. Я же забыл рассказать, как с нами общаться. Ребята новенькие, вы меня простите, пожалуйста. Просто я всегда думаю, что все знают. Итак, расскажу. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Вот, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, а над темой есть стрим. Вот, пишите лучше в стрим, потому что у меня тогда вот здесь вот в общем чате появляются все ваши комментарии одним списком сразу же, и не надо там перезагружать 1000 раз страничку. Ну и, конечно же, давно я уже всех вытащил в Дискорд. И ссылочка на наш Дискорд есть, во-первых, в заведенной эфирной теме, а во-вторых, во ВКонтакте в группе есть большая жирная кнопка «Эфирный чат». Тыкайте на нее, там все инструкции есть. Вот, собственно, так. Все затормаживают и Samsung, и яблоки. Просто обновы не качать. Ну, как не качать обновы, Жень? Ну, если он, как тебе сказать, обновилась оболочка. Ну, вот. Нет, глючит, купи новое, меня не устраивает. Я люблю приборы, которые работают. Вот Сонька, она работает. Она работает. Представь, вот я ее достал недавно. Она 2 года пролежала в ящике, в столе. Я ее достал, нажал кнопочку, она включилась. Она включилась и работает. Но она коцнутая. Ну, понятно, что по ней шевелить ничем нельзя. И она не тормозит, не тупит. И она тут же обновилась вся. И вот пока была включена, Wi-Fi тут же зацепила, закачала себе обновы, все, чпук, и я ее выключил. И вот сейчас достану, опять будет работать. Нет, я хочу опять Соньку. Я теперь, наверное, накоплю лучше денег и куплю с рук бэушную такую же таблетку. Вот, ладно, давайте ехать дальше. Далее у нас наша Дашка. Наша воронежская пучеглазая подруга. Знаешь, почему пучеглазая? Нет, я ни в коем случае не чтобы обидеть. А вот эти вот фотки у тебя, где у твоих глаз нету белков, там черные вот эти вот. Вот, я поэтому прозвал тебя пучеглазой. Не обижайся. Так, вот, проект «Мира». А мой ли это сон? Классная песняга, я ее уже слышал. Колись, батенька. Нет, вот пока жена Олежика не стукнет Олежику под затыльник, ничего не будет. Все, я пошел на принцип. Итак, ставим, слушаем. Мира, Воронеж, а мой ли это сон? Поехали. А я, понимаешь, сейчас раскидаюсь к вам ссылочками.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и
2: держись. Итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. Кстати, сейчас вот все, кто смотрит видос, они заметили, что звук стал погромче. Потому что мне песня понравилась, я ее прибавил у себя здесь на колонках. Соответственно, и вам стало громче. Вот, по поводу сведения. Я у Дашки видел пост, что это готовый ей уже минус прислал чувак, которому понравилась песня. Дашка, но вот все-таки надо этого чувака теперь дожать. Понятно, что на халяву и уксус сладкий, но вот надо ее вот уже собрать в кучку, потому что здорово все, классно. Но вот есть места, вот гитарки там вот эти шарошечные, так, вот они как-то, я бы их вот чуть-чуть вот как-то вот тынц-тынц-тынц вот подровнял бы. Ну и так, местами. То есть, как бы раз он тебе минус подогнал, ну и давай вот допинай, пусть доделает. Ну классная же песня получилась, голос замечательный. Так, озвучу теперь на радио. Олежек спрашивает, где все пишут. Олежек, пишут все в Дискорд в основном, но во ВКонтакте теперь тоже можно писать. Пишите вот не в эфирную тему, а где стрим идет, туда. И мне все вот эти комментарии приходят сразу же сюда вот в эфир, ну в чат. Короче, мне сейчас ВКонтакте тоже удобно читать. Вот, можете и во ВКонтакте писать, но уже привыкли все к Дискорду. Так, привет, Натаха, привет, Челябинск, пишет, отлично, вы видите, уже мои фингалы, они уже стали просто розовенькими, но, кстати, они никуда не деваются, сейчас вот же куча пластинок у нас выходит на лейбле Неформатное радио, надо видосы писать, и, видимо, придется просить Коляновну, чтобы она меня заштриховала. Так, что там? Вова говорит, ничего не надо равнять, все хорошо. Нет, мне там местами, ну прям вот цуть-цуть. Цуть-цуть, надо, надо. Там гитарка, она вот кошмарно кашеобразит. Вот эта вот, которая... Вот она прям кашу дает много. Так, Олежек, который хедлайнер, пишет, мне послышалось, что это живак, и как живачок звучит отменно. Так, Женек пишет, там вот и звук самой кухни не алё, да и гитара местами криво, ну то есть плавает ритм еще. Так, голос хорош, Вадим пишет. Натаха пишет, классно, музыкальное решение, вокал, все класс. Так, Родик, наш молдаванский друг, пишет, лосьон приятных звуков в мою пустую голову. Ты там этот, прекращай огуречный пить, уже оставь для туликов. Но чё-то звук или сведён слегка специально, или я уже не в тонусе для музыки. Вот, видите, Родик тоже услышал. Женька услышал. Стрела Морфея пишет, вот что-то странное сведение, прям очень. Песня хорошая, но так и не поняли, что так барабаны-то выперли. Ещё странно, вокал записан местами. Так. Вот Дашка пишет, хотелось бы уточнить, что без Коли Хэш этой песни не было бы. Спасибо ему большое за музыку, вот. А также спасибо вдохновителю Анютке. А теперь я Коле Хэшу говорю, Коля Хэш, у нас классная есть девчонка Дашка в Воронеже. Я не знаю, Коля Хэш у нас из какого города, я надеюсь, что он тоже из Воронежа. Поэтому вам надо вместе собраться и откошмарить эту песню, чтобы она была во, во. Она и так хорошая, но вот ее надо довылизать. Ну ведь кроме неформатки есть масса других радиостанций, куда ее надо запихать обязательно, чтобы она звучала. И мы будем только рады, если от нашего пинка песня полетит по всему миру. Так, Петруха пишет, я бы на сведении что-нибудь крутанул. Но песня заходит, гармонирует с моим бренди. А я сегодня налегке. Я сегодня налегке. Ибо не на что. Завел я вот альтернативную голосилку. Те, кто видос смотрит, они видят. Вот и музыканты могут, их фанаты, проголосовать рублем. Это упадет чисто в мой карман. Только мне единолично. Моему вот этому фингалоглазому рылу. Вот, но музыкантам, за которых проголосуют, я придумаю какой-нибудь хороший, приятный подарок. Вот, ну и как это, человек, который Властью данной мне неформатным радио я обещаю сделать хорошие подарки именно в рамках неформатного радио. Музыкантам, за которых проголосилуют рублем. Вот. Нет, потом будет обычная голосовалка, обязательно, бесплатная, как обычно. Но вот во время эфира делаю такую, чтобы Зухеру было на коньячок. Так, что там еще у нас? Стрела Морфея пишет, вот, Дашке, пересведи, будет супер. Олежек пишет, друзья, по мне так шедеврально и очень живенько, в ней есть своя тема. Ну, она в ней есть абсолютно, тема присутствует, и я думаю, никуда она от нее не денется, но я бы допилил бы. Допилил бы. Так, Ольга Марусина, привет, пишет, доброго эфира, приятного вечера, здравствуй, здравствуй тебе. Так, ну и все, собственно, все комментарии вроде зачитал. Давайте на всякий случай проверю WhatsApp, но вроде он не квакал. Нет, туда никто не писал, давайте ехать дальше. Далее. Далее у нас солнечный. А вы не были на море? А у нас есть свое море. Белое! И вот Машка нарисовалась, пишет, дочка, все никак не засыпает, но я слушаю в одном наушнике и пою колыбельную. Да, ой, Машка, я тебе сочувствую, потому что сейчас именно мы будем включать песню с берегов Белого-Белого моря. Вот, и Архангельску огромный привет. Люблю я этот город, бывал там частенько, особенно в области, в Архангельске. Очень много времени провел. И, собственно, недавно прям вот была у нас... Ну, как недавно? Уже так, по факту-то давно были у нас 23-я планета с новой песней. И я возмущался, я кричал, Машка, где же скрипка? Где же скрипка? И вот Маха нам бабамс на гора песню «Холод». И она сказала, что прям ей самой очень даже она понравилась. А если ей самой понравилось, ну, соответственно, значит, и нам должно понравиться. Итак, ставим, слушаем. 23-я планета, Архангельск, трек называется «Холод». Ссылочку сейчас брошу. Ну, а вы не стесняйтесь, пишите комментарии, голосуйте. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Привет, радио. Я тут кальяном подавился. 21:47 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. С вами диджей Зухер, с вами программа Миксер. Сегодня я без кальяновны. Вот, но тем не менее. Ой, сейчас, извиняюсь. Надо пробздеться. Итак, только что мы отслушали 23-ю планету. Холод. Я тут как мог на видосе жестикулировал, как мог старался. Вот, классно, классно. И вот пишут, смотрите, что пишет Олежек, который хедлайнер. Пишет, что я имею вам сказать. Друзья, скрипочка здесь сделала все. Мотив замечательный. А Витос написал, при нынешней жаре приятно послушать что-нибудь прохладное. Зачет Антохи, неплохо. Натаха пишет, очень... Классно, лично я услышала в вокале отголосок Атлантиды проект. Но, поверьте мне, это очень круто, все супер. Натаха, ты знаешь, а я услышал эту Долорес Ориордан, которая в клюкве пела, пока, понимаешь, не отдала Богу душу. Так, Стрела Морфей пишет, хороший трек, скрипочка, огонь, игра голосом приятная, мотивчик интересный, молодцы. Кстати, еще Энике ван Гирсберген, хрен выгоришь, тоже сильно напоминает, но это вот ни в коем случае не в, это прям вот в плюс. Машка, молодец, молодец, здорово все сделала. И прям вот, и ты знаешь, я сейчас слушал, я вот показывал, кажется, вот еще туда бы виолончель добавить, такую низкую, дун-дун. Бум-бум. И прям ух там будет. Так, Родик пишет, ого, даже заглавных букв не жалко. Клёвишно. Так, Дашка пишет, скрипка прям очень круто заслушалась. Олежек написал, скрипка затерялась и звучит изредка, но ритм зачет. Люблю плотный звук дисторшена и баса. Ну и ударных, разумеется, а скрипочка маловато. Вот, нет, скрипочки там вот... Понимаешь, если много чухнуть, то будет какашка. Всего должно быть в меру. Так, солнечный Свердловск нам пишет, Анатолик. Зачетненько. Серега, привет, Карелия. Я не знаю, ты видос слышал, не слышал. Я на всякий случай здороваюсь с тобой еще в радио. Привет, Карелия. Пишет, вот он по-нашему, по-северному, от скрипки аж мороз по коже. Олежек, который наш Квенди, пишет, похоже на арию из какой-нибудь рок-оперы. Слушай, ну я вот вообще как-то, не знаю, я к всякого рода рок-операм отношусь как-то скептически. Скептически, я не знаю почему. У меня почему-то два состояния. Я могу или слушать музыку, или слушать оперу. Что опера, это не... Нет, опера, я не про это. Я не про это. Я не люблю, когда соединяется вот... как это делают? Представление, да? То есть вот и поют по очереди там. Вася спел про то, как он любит Лену. Лена спела про то, как она любит Колю. А Коля спел про то, как он любит Васю. И... Вот, и все, а между этим они что-то еще говорят. Я вот такое не люблю. Я не знаю почему. Я не говорю, что это плохо, но мне, лично мне не нравится. Славик, привет! Здравствуй, дорогой, давно тебя не видел. Пишет, здорово, зачетно. Зачетно. Так, ну и, собственно, все, все комментарии зачитал. Машка, мне понравилось, молодец, хорошо. Архангельску 10 баллов. Прям от меня галочка обязательно будет. Проголосуем. Так, ну что, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас начинаются новенькие. Новенькие. Сейчас будем их, сука, рвать на части. Вот, пусть они уже начинают бояться. И первые. Первые у нас группа Мюнхгауз. Не Мюнхгаузен, не Мюнхгаузен, а Мюнхгауз. Вот так они и написали. Вот, город Киров. Про себя... Не написано ни хрена. Про себя не написано ни хрена. Вот, ну и собственно ставим, слушаем. Все, что мы про них знаем, что это Киров, стилистика рок и, понимаешь, дислокация недалеко от нас. Подождите, Киров, нет, это далеко от нас, это ближе к Вологодчине. Да, все, согласен. Все, едем, слушаем, Киров, Мюнхгаус, я и ты, ссылочку сейчас все брошу, вы срочно начинаете прям критиковать или хвалить, все зависит от того, как вам понравится, ну а я начинаю делиться ссылками, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, добрый вечер, 21.56 на моих зеленых системных ровненько. С вами диджей Зухер, привет, радио Волна. В видосе я уже со всеми поздоровался. Итак, ну чё, отзвучали у нас Мюнхгаус, я и ты. А, Москва, чё я, Москва, я перепутал, они же у нас с Кирова, да, какая же это Москва. Тут мы на видосе глумимся, а Анатолик пишет, надо было Сюткина еще попросить подпеть. Вот. Пишет, он охотно идет на всякие проекты. Ну, слушай, на проекты-то он идет. Там же бабки платят на проектах. Что ты думаешь, они там бесплатно сидят и журят? Ни хрена подобного. Платят им и неплохо. Так, Олежек пишет, древний саунд, убирайте холл, ревер и всякую подобную шляпу. Вот. И всякую подобную шляпу. Но по поводу множества всяких, как это называется, емкостных, объемных штучек. Забыл, какой. Плагинов, вот, плагинов можно бы убавить, потому что звучит перенасыщенное эхом. Ну, прям вот ни к чему. Сейчас же уже как бы... Даже дело не в моде. Дело не в том, что уже так не играют, не поют. Поют и играют, но просто, ну, реально перенасыщенно. Я бы убрал бы тоже бы. Вот я тут с Олежиком соглашусь. Так, Олежек, который хедлайнер, пишет, записано хорошо, но не мое, такие слюньки не очень уж. Извиняйте, ребята. Композиция звучит, но не зашло. Еще раз пардон. А что ты извиняешься? Ну, как бы на вкус и цвет у всех фломастеры разные. Поэтому это нормально. Невозможно нравиться абсолютно всем. Невозможно. Так, далее. Вовка. Вовка наш Свердловский Шрек. Зеленоголовый чувак пишет, блюз это круто. Блюз это да, это хорошо. Так, Сашка со Светкой пишет, хороший блюз, весьма неожиданно, но в тему, приятно слушается. Петруха пишет, хорошо, нравится подача вокалиста, самобытненько, музыка легкая и приятная, хочется жену позвать на танец. Мне стакан залудить захотелось, честное слово. Нет, не потому что как-то это все, просто хочется выпить. Просто хочется выпить. Так, вот Антоха тоже пишет, ревер бы чуть-чуть убавить, а в целом хорошая блюзовая песня. Витос, который из Перми, пишет, красиво, модно, молодежно, неплохо. Вадиму напомнила Женю Маргулиса почему-то. Почему-то. Но если брать за основу блюз Шанхай, то где-то они там все рядом. А если так вот разобраться, то большая часть вот именно вот таких блюзов, она вся вот крутится где-то одинаково. Где-то все примерно одинаково крутятся. Дядя, раскрой тайну, я же ведь жду ж ведь. Так я же ведь тоже жду ж ведь, когда жена Олежика Олежику подзатыльник даст. Вот. Так, Натаха пишет, прям подумалось, тульские Васильков и коты сюда добрались. Точно такое же поют, только коты картавят. Мунхаус даже и получше. Мунхаус даже и получше. Вот. Так, ну и, собственно, все. Чё-то с комментами не густо сегодня. Куда все пропали? Что вы все? Вас всех ветром сдуло? Или только меня? У меня уголек гаснет. Ладно, давайте ехать дальше. Далее у нас группа R30. Так, сейчас я... Так, во-первых, надо позакрывать всех, кто уже отзвучал, чтобы мне не путаться. Мюнхгаус отзвучал. Дашка отзвучала. 23-я планета отзвучала. Кто у нас? Все. Остались только нужные. Итак, R30. Город Москва. Город Москва. Про себя написали две фразы. R30. Черный мертвый город. Черный мертвый город. Собственно, песня так и называется. Вот. То ли они повторили информацию из тегов в текст, то ли им текст был, или, короче, лень им было что-то там писать, но я видел в ленте их пост. Вот, я знаю, что они слушают. Так, что там у нас? Витос, который боевой хомяк, пишет: на сухую туго пишется. Пишется туго на сухую. Так бахните, выпейте, чё вы, кто вам мешает? То есть, если я не бухаю, так и вы не бухаете. Так нечестно. Так нечестно, друзья. Вы должны меня своими испарениями, понимаешь, поддерживать. Я должен веселиться, колбаситься от того, что вы все пьяные. Вот, залило нас не по-детски, дожди замучили, вот никак не выплывем. Ну, нас такая же хрень. Вы знаете, самая беда в чем? Я позавчера людям раскрыл крышу на доме. Раскрыл крышу, чтобы поменять кровлю. И она стоит раскрытая, а закрыть не могу. Дождь херачит, инструмент электрический, да и себя любимого, собственно, жалко. Итак, ладно, что-то мы тут не о том. Группа R30, «Черный мертвый город», город Москва, поехали, ставим, слушаем. Я ссылочку сейчас брошу, а вы тоже комментируйте, не забывайте. Поехали.

радио. Здравствуйте всем, кто к нам только что подключился. 22.05 у нас на зеленых системных. О! Вот, видите, я смотрю. Смотрите, у нас на видосе видно, что за миру бахнули 200 голосов. Вот она! Заработала альтернативная голосилка! Кто там? Вот у меня уже на пол колбасочки есть. Так, на Фейсбуке нет трансляции. Я не знаю, с чем это связано, ребят, честное слово. Сейчас я попробую. Я просто боюсь, что я сейчас залезу туда и рухнет вообще все. Вот мне что страшно. Мне это страшно. А, вот у меня пишет Facebook отправка данных. Facebook отправка данных. Короче, тупит Facebook. Вы, кстати, знаете, что Spotify наконец-то открылся для России. Наконец-то он открылся для России. И, понимаешь, теперь мы там можем нормально затянуться. Так, вот, на Фейсбуке нет трансляции. Я слазила, Женька пишет. На морда книги нету. Вот, ну и ладно, Анатолик. Анатолик, наш свердловский гущин друг, пишет, как-то начали норм, а потом затянули. Я, ты знаешь, на самом деле очень рад, что ты присутствуешь именно на этом эфире. И вот эту я же их когда послушал, у меня прям была четкая ассоциация с группой М17. Но было такое, что вот, ну не дотянули. Вот щиточку. Я их послушал, там, по-моему, 2 или 3 трека. Я не помню, честно. Я выбирал из и выбрал вот этот. Потому что те вот они как-то, ну прям слишком стандартные. Они как-то вот прям, ну таких много, не хотелось мне их брать. Вот, вот этот он так вот выделяется из общей массы. И я помню, что группу М17 в свое время, давным-давно, когда я еще даже не знал, кто они такие, не было у нас ни прямых эфиров, никаких миксеров, и взял именно вот за такой кач, заломанный. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Вот, и да, уже открыли, все, уже открылся Spotify, я сегодня зашел туда через свою учетку, вот, и уже все, уже работает. Вот, Стрела Морфея пишет, не похоже на М17, мы прям их песни знаем. Вы прям их песни знаете, а вы, как тебе сказать, вы слушаете другим ухом. Вы слушаете другим ухом. Я не говорю, что похоже, я говорю, что рваный ритм. Вот, вот это меня зацепило. В принципе, ребятки, R30, если как бы вам хочет... Я вижу, что в принципе вы... Шаволитесь. И мое личное, вот, ну, это лично мое мнение, я не претендую, конечно, на глаз Божий, но уходите вот от этого, вот от того, что там другие треки, которые я их послушал, а взял вот эту. Выделяйтесь из толпы, потому что вы интересно что-то делаете, вы что-то интересное работаете, материальчика поднаберете, но ломайте ритм, ломайте структуру. Воруйте детей у цыган, все, просто меняйте систему на корню, и все будет хорошо.

Вот, потому что, ну, сейчас засилье просто одинаковых групп, и бывает, что вот 2-3 послушаешь подряд, и кажется, что это одно и то же, один и тот же человек, а потом смотришь, нет, это все разные люди, и они поют по-разному одну и ту же хуйню. Вот, устал уже и народ, и многие уши не хотят. Вот, а так, в принципе, молодцы. Так, чего? Давайте буду читать комментарии. Давайте буду читать комментарии. Вот Стрела Морфей пишет: начало интригующее, хорошая заявка, но не очень нравится сам стиль. Оформлено хорошо, по остальному не наше, сори. Так, Женек пишет: что-то КВНом отдает, как-то всерьез такое слушать тяжело. Витос пишет: может, мне кажется, вокал отдельно от музяки звучит. Родик пишет: что-то еще одна песня, которую оставлю без комментария, с первого раза не вник в композицию. Олежику, хедлайнеру, очень напомнило альбом «Сектор газа. Восставший из ада». Мне понравился трек, записан вяленько, а трек хорош. Вот. Антохе напомнило М17. Вот, кстати, для Стрелы Морфея. Антохе напомнило М17. Не знаю, но как-то не цепляет. Дениска вылетел по делам на мол миксера. Ну да ладно, в записи подавай. Петруха, Одесса, пишет: ребята, молодцы, но не зашло. Так. Что еще? В Дискорде все прочитал. Вот, Анатолик, это как раз М17. Пишет: как-то начали норм, а потом затянули. Так, в жопу Facebook, все равно там никто не тусит. Ну, да, там никто не тусит, но как бы я потом просто делаю перепост в группу, потому что в Facebook невозможно вообще ни хера выложить, ни треки прикрепить, ничего. А так, когда трансляция идет, я потом делаю перепост туда в группу, и как бы, ну, появляется запись про миксер. Вот, это же удобно. Это просто от лени, от моей лени. Вот, и в принципе... Так, ладно, могу поздравить уже Миру, уже за нее 200 голосов в альтернативной голосилке есть. Это значит, что у меня есть 4 барбариски и полстопочки коньяка. Итак, едем дальше. Далее у нас Дария, вот я не знаю, как правильно, Дария или Дарья, Гагарин. Причем Дария Гагарин. «Координаты на счастье» называется трек. Видел я пост, что... А, какой видел? Она же даже написала где-то в комментариях прям под темой, что очень жалеет, что там... Короче, где-то она сегодня на... в лесах Таманских или Брянских, не знаю, где-то она в лесу, там связи нет совсем. Вот, но типа как-то обещала, что все вот ее там слушают, сидят и говорят, рассказывают, что надо слушать. Поэтому, я сам не понял, что сказал, ё-моё. Итак, город Москва, Дарья Гагарин, координаты, на счастье называется трек. Про себя ничего не написано, просто слова песни. Собственно, ставим, слышим, ссылочку я сейчас брошу, вы начинаете уже комментировать. Не забывайте уже голосовать в альтернативной голосовалке. Вам фигня, мне приятно, поехали, ставим, слушаем.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, привет, друзья! Здравствуйте, все, кто к нам только что подключился. 22:17 на моих зеленых системных. Только что отзвучала у нас Дарья Гагарин. Вот, и написали мне тут, что Дарья из Нижнего Новгорода. Ну, слушайте, ну, на треке просто указано Москва, поэтому я сказал Москва, как бы от меня все, все по чесноку. Вот написано: дислокация Москва, стилистика рок, загружен 23 мая 2020 года. Вот, как написано, так и зачитал. Собственно, все претензии к тому, кто загружал трек. Так, на телефоне все мелко, пишет Олежек. Ну так там же в теме есть ссылка на альтернативную голосовалку, там текстом можно прочитать, нажать. Но это не обязательно, это не обязательно, это чисто Зухеру на красную икру. Так что, не, ну призы будут, конечно, обязательно. Вот все, за кого проголосуют в альтернативной голосовалке, я обязательно заподарю, что-нибудь я придумаю. Властью данной мне неформатным радио я сделаю что-нибудь приятное музыкантам. Так, ладно, что там у нас пишет народ? Так, суперский гитара и голос пишут, и скрипки добавили. Хорошо. Антоха пишет: такое ощущение, что записано на диктофон, а так норм. Натаха пишет: вот тут надо поправлять сведения, голос хорош, но не всегда разборчив. Гитара деревянная, синтезатор а-ля прошлый век, громче голоса, вообще нахрен поменять. Аранжировку в жопу, все, все в жопу. Да нет, Наташ, ну не надо так критично, например, мне зашло, мне понравилось. Не, ну звуки, конечно, да, гитарку, да, так вот ее бы позвал. А может, это и не гитара вообще? Вот вообще, смотри, девочка с фамилием Гагарин. У нее фамилий такой. Фамилий такой у нее. Гагарин. Вот, она девочка. Может быть, и гитара такая же. Ну, что сделаешь? Так, Витос пишет: простенько, но со вкусом, как раз для разнообразия, весь миксер послушаю, а то 2 недели одну и ту же песню слушаю, слух замылился. Вот, Стрела Морфея пишет: интересно, красиво. Петруха пишет: песня хорошая, красиво, хочется гитару поярче. Вот, гитару, да, хочется, хочется поярче. Так, и Люви... блин, я опять сейчас язык... Как тебя зовут, мальчик ты или девочка? Давай я тебя подпишу правильно. И Люветте пишет: она все сама записывала, и голос... инструменты и сводила дома своими силами. Вот. Так, Олежек пишет: пока не запела, не понял, парень это или девчонка. Это отталкивался от названия, а потом все встало на свои места, мягонько и лирично, красиво. Вот. За 23-ю планету тоже, понимаешь, проголосовали еще. Вот у меня теперь есть еще 4 барбарески. Замечательно. 200 голосов в 23-й планете, 200 голосов в Дашке. Вот, уже, понимаешь, я начинаю улыбаться шире. Ребята, обязательно будут вам подарочки, обязательно. Так, что там еще у нас? Хватит стебаться. Отключите профессиональное ухо. Ну, красиво же, тем паче все сделала сама, умничка. Респект. Вот. Так, Анатолик пишет: на колбасу с этими яд. Ну, а что, колбаса тоже за яды покупается. У меня же, как это называется, пластик привязанный к ядам. Я могу покупать колбасу за яды. Мне очень удобно. А там же много всяких. Там и на визу можно, и на PayPal можно, и там все мане можно, там, ух. Так, WhatsApp спрашивают, будет ли сегодня объект. Конечно будет, обязательно будет. Все, кто заявлены, все будут обязательно. Так, Spotify еще и в Молдове доступен стал, офигеть. Ну слушай, ну они по ходу дела уже как-то плюнули и решили... Все, хер с ним, пусть русские воруют. И русские пошли туда. Так, заведи Pioneer. Pioneer. Что такое Pioneer? Расскажи мне. Я не знаю, что это. Зачем он мне, этот Pioneer? Молдова стала Крым наш. Молдова наш. Молдова, значит, жрите сам свой виноград слющий. Все русские, кроме я. Ладно, едем дальше. Далее уже у нас, наконец-то, группа «Объект», которую, вот, про которую только что спрашивали. «Уральский рок-н-ролл» называется трек. Так, сейчас мы откроем их страничку. Где же они? Вот, это Свердловск. Это тоже Свердловск. Смотрите, сколько сегодня у нас свердловских ребят. Это замечательно. Так, написано следующее. Очень много текста написано про себя. «Уральский наш рок-н-ролл». Все. Точка. Точку даже, блядь, поленились поставить. Итак, ставим, слушаем «Объект», Свердловск. Уральский рок-н-ролл, ссылочку сейчас брошу, а от вас комментарии. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. Приветствую всех вас у радиоприемников. Кто не может слушать радиоприемники, заходите на наш сайт неформатный.ру, нажимайте кнопочку «Слушать радио», и, собственно, мы у вас появимся. Прикол-то в чем? Я там на видосе рассказал, сейчас уже на радио расскажу. Только что у нас добавился подписчик Антон Андреев. А я-то думал, что это наш Антон Андреев Халк, который уже много лет с нами. И я говорю, наконец-то Антоха подписался. Потом тырц, а там у нас Антон Андреев. У нас теперь два Антохи Андреева в чате. Только один из Свердловска. Вот. А второй, блин, откуда ты у нас? Я все время забываю, откуда ты из Подмосковья, да? Вот. И, собственно, теперь вас надо как-то срочно переименовать уже. Уже переименовать. «Стряхни с ушей нафталин», пишут мне. Это Стёп, наверное. Это, наверное, Стёп. Так, что там еще у нас? Вовка Шрек кинул ссылочку. Сейчас, конечно, сейчас у вас будет плюс один. Все, вступил. Только дублируй еще во ВКонтакте, потому что у нас же и там есть люди, которые вас только что услышали. Если им понравилось, они обязательно к вам добавятся. Так, Стрела Морфей пишет по-доброму, по-старому. Так, Тверь, да, вот, точно. Один у нас Тверской, один у нас Свердловский. У нас теперь два Антохи Андреева, представляете? Вот, насколько... Не, ну на самом деле... Я за 43 года первый раз тёзку второго Захара, которого я могу потрогать, пощупать, и я встретил его только первый раз, когда мне было, по-моему, то ли 40, то ли 41 уже, ну что-то такое. Вот, то есть я за всю свою жизнь один раз только встретил своего тёзку живого, а тут, смотрите, прям и Антон, и Андреев, вот, только города разные. Так, ладно, Петруха пишет, рок-н-ролл мы такое джемим иногда, сам рок-н-ролл это и есть изюминка, друзья, пишет, вот, Витос пишет, все по стандарту, где изюминка, Вадим пишет, стандарт, ну вот это вот как раз трек, вот помните, у нас до этого был блюз, да, вот как если взять Шанхай блюз, вот сегодня у нас отзвучал, у Мюнхауза блюз, Мюнхауз, по-моему, да? Я не помню уже, кто, честно, не обижайтесь, ребят, просто, ну, вот сейчас оно пролетело, вот, я потом переслушаю, вспомню. И вот они, эти блюзы, они друг на друга похожи, точно так же, как и вот эти вот стандартные рок-н-ролл, они тоже все друг на друга похожи, как бы, ну, хочется там, конечно, что-то еще, хочется там еще что-то, но оно само по себе вроде как и неплохо. Так, что там у нас? Подобных команд по пальцам пересчитать можно. Не знаю. Родик пишет, хорошо, за Урал или Ракешник, все по классике. Вокал напомнил мне гравитационную неустойчивость, талантливых парней, душевно, рок-н-ролл, вещь респектую. И дядя Зу, когда же мы дождемся сборник «Грани» на основном канале в ротации? Жди. Я позавчера, по-моему. Все, всем артистам пластинки отправлены. Вот, Олежек, твои пластинки сегодня ко мне пришли. Пластинки группы Акрет. Да, они ко мне... Акрет, извини. Они ко мне пришли. Собственно, значит... Завтра-послезавтра к тебе улетят твои пластинки и пластинки, где ты есть на гранях тоже. И еще я с тебя сбарыжу там за доставку, потому что вот такая коробка получилась. Доплатить придется. Это что? Так, смотрите, Мире 40 голосов добавилось. Вот я уже прям начинаю хорошо улыбаться. Хорошо. Вот, в ротации, когда они появятся, они... Скоро появится, их же надо все подзвучить, все как-то разложить, добавить и объявить собирании следующего сборника. И, собственно, как только мы объявим, так они и появятся. Вот, скоро, короче, скоро. Грани скоро будут все в ротации. Вот, так, Дарью кинули ссылочку. Наконец-то тоже пойду добавлюсь. Плюс один у вас Дарья Гагарин. Так, сообщение у меня тут накидали что-то. Что-то мне тут много... А, вот мне в личку тут Слайк написал. Ты обязан за... Ой, ребят, да, я почитаю все личное после эфира. Почитаю, потому что, ну, сейчас мне прям вот надо вести эфир. Надо вести эфир, а его осталось совсем цуцуть. Нам осталось рассказать, что запись сегодняшнего эфира появится на сайте Неформатного радио завтра. Завтра ближе к вечеру. Вот. Там будет голосование. Оно бесплатное. Ставим галочки за все понравившиеся треки. И целую неделю, понимаешь, ставим галочки. Звать друзей приветствуется. Делать перепосты приветствуется. Спамить всех приветствуется. Не приветствуется что? Вам, скорее всего, прям... Через день, через два напишут: а вы знаете, мы можем вам помочь с голосованием. Киньте нам немножечко. Вот, на случай, когда вот эти долбоебы постучатся к вам, вы поймите, во-первых, все накрутки мы вычислим сразу. А если вам хочется закинуть немножечко денег кому-нибудь, вот вам альтернативная голосилка. Это для тех, кто хочет тратить деньги. Вот туда голосуйте за свою группу. Вот, альтернативная голосилка тоже будет на сайте. Но, как бы решающее, конечно, основное голосование, которое бесплатное, которое за галочки. Но все, кто наголосует в альтернативных голосилках, всем этим группам какой-то я респект придумаю властью, данной мне Неформатным радио. Собственно, все, друзья. Всем, друзья, счастливо, не болейте, любите друг друга. После меня будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Кстати, я знаете что, я забыл посмотреть статистику. Сколько у нас сегодня вообще народу? Мне просто для новичков. А вот 16303 человека сейчас в онлайне сидит. Ну, кто-то там нас еще в FM слушает. Поэтому, как бы, новички стартанули. Ждите, понимаете, если вы людям понравились, значит, вас сейчас начнут все, понимаешь, закидывать коммерческими предложениями, будут кричать: выступите в нашем Суходрищенске, мы вас покормим и сделаем пиявкотерапию бесплатно. Вот, ребята, соглашайтесь, за еду тоже можно выступать. Я бы выступил сейчас и за еду, но пока не зовут. Вот. Ладно, все, ребят, всем счастливо, всем пока, услышимся. Уже, наверное, во вторник мы услышимся, потому что в этот вторник бомбардировки не было, значит, у нас следующий вторник будет с бомбардировкой. Ну и в среду, как обычно, миксер никто не отменял. Все, всем счастливо, всем пока. Давайте отключаюсь и пошел я, понимаешь, ломать стены. Все, ребят, люблю, целую, обнимаю, пока.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: АВИА – антивокально-инструментальный ансамбль, основанный в 1985 году бывшими участниками группы «Странные игры». АВИА никогда не были пародией. Может, потому что это было весело. Фанаты конструктивизма 20-х годов СССР. Маяковский, там индустрия, время вперед, все дела. Да еще и кругом перестройка, ну, конец 80-х. Искреннее увлечение этой темой, ирония по отношению к советской действительности дало тот позитив, который до сих пор веселит и дает хорошее настроение. АВИА – это история про бессмертный человеческий идиотизм, который никуда не девается и всегда жив. Это было 40 лет назад, это есть и сейчас. Ничего не изменить – все то же и все туда же. АВИА, проснись и помни.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: но так записано.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал скрип двери, вошел в первый куплет песни, то есть когда начинается наша песня.
3: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomad Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

мелочи, не дочитав, что дано. Делаем так или иначе, не зная, что все решено. И увядают такие таланты, или сгорают в огне.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится.

солнце и уши от звуков. Уже несколько лет не было ни одного трезвого понедельника. Механически иду на работу, чтоб затеряться среди ноутбуков, быть частичкой общества, пополнить.

голова. Крошится эхо тишины сквозь зубы рассвет. Между шагами где-то там, за поворотом ключа. Между шагами где-то там, за поворотом ключа.

рассвет. На плечи плахи переулки, забывай, не хочу. Он все простит, штандарты улиц к нашим ногам. Он все простит, штандарты.

За ответ путь в три судьбы, кричи да слушай, все мы здесь не со зла. Между шагами где-то там, за поворотом ключа.

стала пережитком прошлого, возьми бутылку полусладкого вина. Танцуй и пой, мы сами ведь творцы хорошего. Не жди, что кто-то из толпы, столь громко именуемый друзьями, протянет руку, выдернет тебя из суеты. Они ведь ждут твоей поддержки сами. И так вы просидите до зари в своей пустой, в своей холодной яме, и нету сил поднять свинцовой головы, и нету сил понять, что необъятность пустоты вообразили так умело себе.

0: Сердце любит только над тобою. Но, друг мой, стоит приподнять свои тяжелые болезненные веки, и ты начнешь немного замечать, что сам ты держишь рукоятку плети, что нету голода вокруг, и смех детей ты слышишь звонкий, и хлопья пепла не целуют твоих губ, и запах пороха не разрывает легких. Поэтому живи и улыбайся, и наслаждайся каждым вдохом, каждым днем. Поэтому скорей с коленей поднимайся и прекращай наказывать себя своим же собственным судом.
1: Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

придуманный ветер, душа зазвучала придуманной песней, бежал по листам придуманной буквой, от слова начала придуманным будням.

потерянный мир. Во время чумы.

0: придуманный город собора созвездий. Дев русые косы, дорожь с васильком.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

дверные стучат и стучат. Но как же так случилось, мышь моя, мышь, что я еще не сплю и ты еще не спишь? Всю жизнь играли, а все при своих.

древние пророчества, что однажды при большой луне странное вот это имя отчество отойдет совсем другой стране.

0: не скажу.
1: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Сепултура. Бразильская метал-группа образовалась в 1984 году в городе Белу-Оризонти на юге-востоке Бразилии. Два брата, Игорь и Макс, наслушавшись Ван Халена, Ирон Майдена, Моторхеда и Сидиси, Озика, решили играть рок. Но чуть позже, услышав группу Venom, их рубануло. Игорь вспоминал: «Помню, у друга взял послушать кассету Венома. Музыка была похожа на Motorhead, но в 5 раз тяжелее. И я сказал: это дьявольский Motorhead. И после знакомства с Веномом мы перестали слушать Iron Maiden и остальные легкие коллективы. А мы послушаем песенку с альбома 96-го года «Roots», «Sepultura», «Roots», «Roots».

Накатила волна безнадежного тлена, уплывает последний спасательный круг. Творчества нет, происходит замена сферы искусства сферой услуг. Сегодня в цене на

Девальвация жизни ждет новых порций. Белые руки поставляют их, всех других укоряют в избытке эмоций и завидуют, не имея своих. И третья мировая будет по-любому, не по-важному.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: Десятый трек первой пластинки «Ништяки» группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: Одиннадцатый трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы и лед.

это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир живет в гармонии с собой, в любви и ярости, в борьбе непостоянства.

вместе не играет в рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых.

Да выйдет ветер, я к нему навстречу. Речки, речи, ветер. Если бы не я, стала б ночка ласково, стала б ночка сказкою, ночка б стала сонною. Да, если бы не я.

а время устало ждать. Твой путь среди звезд искать. Ведь ждет тебя ад и рай.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи.
1: Какао.
0: Песню.
1: Улетела.
0: Нет, фарма.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Curse! Три подряд альбома были восторженно приняты критиками. А еще что надо? А надо продажи, а их нет. Ни формат, ни для радио, ни для телевизора. А где деньги, Зин? Нету. Кейс изобретателя современного стоунера. Свой звук найти непросто, дорогого стоит. Эти черти с горячими сердцами из центра калифорнийской пустыни. Начало 90-х годов. Эх, сейчас бы вот их музло, вот чего они тогда играли. Они опередили, так сказать, все это музыкальное сообщество лет этак на 30. Ну или опоздали лет на 25 с рождением. Дело в том, что такую музыку играли в начале 70-х. «Зеленая машина».

0: Короче, шухер, здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, здравствуйте. 21.01 на моих зеленых системных. Приветствую вас в среду. Приветствую вас в программе «Неформатный миксер». Вот, уже куча народа прям до эфира прибежала. Вот, Серег Белый, привет, пишет, Петрозаводск на связи. Медведь Иванович, здравствуй. Юрка Балабанов, приветствую. Серег Датка пишет, у нас сегодня 45 градусов. Ну, ни хрена ж себе. Слушай, ну, я вам, конечно, сочувствую, ребят. Ну, что я могу сделать? Вот, выговор на числительной машине. Ребят, я забыл сегодня, я так закрутился, забегался. И не налил себе в пизерек. Не налил себе в пизерек, поэтому сегодня я с лимонадом буду сидеть. Вы уж на меня не обижайтесь. Дэм Персов, привет. Витос Комаров, здравствуй, дорогой. Макс, привет. Гарик, привет. Дениска, здравствуй, пишет, только от стоматологу приполз. Вот, ну, Дениска нас теперь будет радовать лошадиной улыбкой, походу. Сделали Дениске крупные зубы, теперь будет Дениска нас жрать овес и травку. Вот, Челябинск, привет, Одесса, здравствуй. Вроде со всеми поздоровался, ну с кем не поздоровался, не обижайтесь, я не со зла. Вот, ну что, друзья, я вчера жаловался уже я вчера жаловался, что у нас идет сейчас большая, мега большой разбор треков. А, собственно, что это значит? Это значит, что около 18 тысяч треков мне одному единолично надо все переслушать и протыкать галочки, проставить, какой куда. Кого в архив, кого в ротацию, кого на какой канал, кому куда. Вот, Вадим пишет, всем привет, еще еду в метро. Вадим, ну, значит, ты не послушаешь еще раз свою песню. Ты, значит, не успеешь ее послушать. Но мы ее послушаем. Вот, и в связи с этим у меня всплывают какие-то треки, которые я когда-то там раньше, несколько лет назад, ну, пропустил, да? Причем не факт, что они вам тоже понравятся. Ну, все, видимо, зависит от моего настроения, которое было в момент, когда я как раз протыкивал галочки. Вот, так что не скажу, что прям они все такие очешуенные, да, но мне захотелось с вами поделиться этими треками, вот так вот. Причем может оказаться, что больше половины групп уже и не существует, в принципе, в природе, да. Скорее всего, половина из этих групп распались, развалились. Вот, но тем не менее у нас они есть. У нас есть их песни. И именно поэтому я не завожу сегодня альтернативную голосовалку, потому что а вдруг ребята нету уже в природе, да? Вот, это раз. Во-вторых, я сегодня случайно, ну не сегодня, это вот эту программу сегодняшнюю я собирал, по-моему, в неделю назад, то ли в пятницу, то есть вот когда я начал протыкивать первые треки. Я случайно одну и ту же группу выбрал два раза. Поэтому, чтобы этого не было, да, этого косяка, я один трек удалил, а взял специально один трек, который уже крутится в ротации, но тоже оттуда, из дальней станции, да. Вот, ну, чтобы не было никому обидно, чтобы была все-таки хоть какая-то, как это называется, битва. Что битва? Дискорд накрылся, пишет Дэн. Картинки кидать некуда. Слушай, ну я специально для тебя давай запущу Дискорд. Ничего страшного, картинками буду в стриме делиться. Вот, пускай Дискорд сегодня еще поработает. Вот, Гиперболоид у нас, Алька нарисовалась. Привет, привет, Алька. Ты зря пишешь в Дискорд, кстати. Случайно совершенно я тебя тут увидел. И Родика в Дискорде совершенно случайно увидел. Я туда больше не заглядываю. Только вот ради демо сегодня запустил его, чтобы картиночки вам, чтобы с вами делиться картиночками, которые будет рисовать дем. Вот. Так, Антоха Андреев, здравствуй, дорогой. Вот, ну и что, что-то я еще хотел рассказать. Что-то сегодня, если сегодня кто-то меня, я продумал, чем заменить тот трек, который я взял два раза. И, ну, я пока не буду раскрывать тайну, но если вдруг мне сегодня в очередной раз зададут вопрос, я скажу, а вот оно, а вот оно. Итак, друзья, давайте начнем. Ну, начнем мы, конечно же, с победителя прошлой программы. Вадим Манцев со своими снами. Ставим, слушаем, поехали. Ну, кто еще не успел чаю налить, может пока сбегать себе чайку накапать. Поехали.

0: Кто тебе закаты? Завтра встретишь новый закат. Пусть твое сердце будет радо рассвету, он ярче во сто крат.
1: Ранним утром так звенит тишина.
0: Рассвету он ярче

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, еще раз здравствуйте. 21:10:14 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже улетел. Вот, ну и хочу вас всех поздравить с тем, что вы теперь станете еще, я так подозреваю, где-нибудь, да, и сентябрь, наверное, месяц тоже будет посвящен этому. Весь август, весь конец июля, и я думаю, еще половину сентября точно вы будете жертвами мега-отбора, мега-большого разбора трека, не отбора даже, а разбора. Вот, и я сейчас делаю то, что отслушиваю треки с самого начала списка из всех, которые загружены на сайт. Вплоть до архивные тоже приходится треки слушать. То есть все переслушиваю. Вот, и проставляем нужные галочки, потому что автоматизировать этот процесс никак. Вот, и по пути у меня попадаются треки, которые я когда-то тогда там пропустил. Вроде интересные, забавные местами. Местами просто хочется показать, да, там никакой художественной ценности не представляет, но показать хочется, а вот так тоже бывает. Вот, и я начал выбирать из этих треков отдельные миксеры. И, собственно, до середины сентября, я вам гарантирую, вы будете слушать старье с неформатки. Вот, но есть там хорошие штуки, есть. Я не понимаю, что всем не угодишь, что под все вкусы не подстроишься, поэтому я оперировал только своим чувством прекрасного. Вот, и сегодня вот мы начнем эту тягомотину. Альтернативную голосилку я не запускаю, ребят, потому что, скорее всего, половины групп, которые мы будем слушать, уже даже, наверное, не существует. Вот, кто существует, молодцы, тем прям вот респект и уважуха. Но жизнь показывает, что жизнь группы прекращается раньше, чем мы добираемся, чем мы забираем ее в программу. Вот, здравствуй, мой молдаванский друг. Олег Кирпетнев, привет. Виктор Паничев, привет. Здравствуйте, ребята. Вот меня спрашивают, Гамбринуса с Ульянкой поставишь ли в ништяки? Слушай, я до них еще не добрался, Юр. И мне кажется, вот я очень хорошо помню, что я им предлагал в ништяки. Я им предлагал идти в сборник, они отказались. Вот, поэтому как бы в ништяки я их не возьму. Я туда один раз предлагаю, второй раз не зову. Вот. Ладно, начнем. Итак, первый по списку моему сегодня это у нас Вячеслав Лавров. Сейчас я его найду. Сейчас я его найду сразу, у меня же все открыто. Дислокация Ногинск. Вот, про себя написано только, что он музыкант и аранжировщик.

и, собственно, ссылочка на сайт. Трек называется «Я и ты». Вот, ставим, слушаем, поехали. Вы, конечно же, комментируйте. Не знаю, занимается ли Вячеслав до сих пор музыкой и будет ли он у нас сегодня в чате, но будем надеяться, что появится. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21.17. Вот, видите, начали мы как. И прям сразу вот мне пишут, прям слеза людей прошибает. Вот, кто-то вспомнил то время, когда учился в Шараге. Вот, Одесса пишет, приятный трек слушается легко. Сразу пишет, вот, класс трек в плейлист. Антоха пишет, вполне себе трек. Звук супер. Ну, вот, приятная музыка. Тут же в чем смысл-то? Я же еще с какой целью начал собирать вот эти миксеры из старых треков? Потому что, ну, бывает, ну, кроме того, что некоторые просто показать хочется, да, похвастаться, некоторые прям априори нравятся, и прям вот уже понятно, что они будут в плейлисте, а в некоторых сомневаешься, думаешь, вот, ну как, что-то непонятно, вроде, потому что ухо замыливается, все-таки по многу их приходится прослушивать каждый день. Кстати, сегодня я немного прошел, я сегодня прошел что-то около 300 треков всего. Ну, потому что я, во-первых, машину ездил делать, а потом яму копал. Короче, сегодня я вот эти 500-600, которые планировал в день, сегодня у меня не вышло. Сегодня я что-то треков 300 перебрал, но все равно, хоть на 300, но уже поближе к цели. Вот, и, соответственно, в некоторых треках сомневаешься. Думаешь, блин, а так ли я хорошо все это подумал? А может, давайте послушаем все вместе. Вот, так что буду ориентироваться еще и на вас. Еще и на вас, и совместно мы будем набивать. Потому что сейчас одновременно формируются сразу плейлисты на 4 каналах. Вот, Андрюха написал, что слушал сегодня весь день канал Клубняк, что очень его радует подборка там. Это еще не финальная подборка, то есть каждый день на каждом канале будет прибавляться. Но единственное, что они еще не запущены, кроме Клубняка, да? Ну и Клубняк, как бы, он пока стартанут с той подборкой, которую я сделал там в первые 3 дня. Остальные туда еще добавляются треков, но еще как бы я их не перезапустил. Вот я когда все рассортирую, я прям нажму большую кнопку зеленую, такой чпок, произведу рестарт радио, и пойдет все как положено. Вот, яму смотровую. Нет, не смотровую, я сегодня, я же задумал строить нормальную столярку большую у себя во дворе, потому что, ну, я устал ездить на работу, хочу работать дома. Вот, и мне надо сделать фундамент залить. А перед тем, как залить фундамент, я копал траншею, чтобы проложить туда отопление, сразу воду завести, чтобы мне потом под фундаментом не рыться. Вот, и я сегодня, конечно, намучился, потому что я туда с дуру в свое время в это место, прям вот в это место, вот мне бы дебилу вот, ну, на метр влево, и все было бы хорошо. Нет, я прям туда бузовал. У меня там старый шифер, кирпичи, вся фигня, которая мешалась мне во время ремонта и стройки, я туда скидывал, потому что там такое углубленице, и прям очень радовался, как я удачно туда все засыпаю. А сейчас, по прошествии 6 лет, мне приходится все это ломом раздалбливать. И, ну, выкопал я эту траншею чертову, все у меня получилось. Вот, Серега Кузовков, привет, спрашивает, как жизнь, как здоровье. Слушай, ну, видишь, живой, здоровый, розовый, морда пухлая, вроде ничего. Здоровый уже хорошо, а? Я твою колу спер. Я себе бухла забыл налить, пришлось колу взять. Налей мне чачки. Вот, видите, нет. Иди сам, я не знаю. Вот так и живу. Вот, Перм, привет. Привет, Витос. Так что вот как есть, рассказываю, как есть. Вот, ладно, отслушали мы Вячеслава Лаврова. Голосовалка все покажет. Давайте ехать дальше. Следующая песня, она 100% не будет в голосовании. Я знаю, что этой группы уже не существует. Но я когда нарвался на этот трек, ну, во-первых, я узнал, улыбнулся, потому что я эту девочку знаю хорошо. Мы в свое время очень, ну, дружили, потому что она приезжала на Малый Ярославец постоянно, я, соответственно, тоже постоянно был на Малой Ярославце, и мы там чудили, бесились и творили что угодно. Вот, и я когда увидел, улыбнулся, а когда услышал, что она поет, меня прям вот улыбнуло дважды. Это точно не на голосование, это просто я хочу вам показать трек. Группа Color Walls, Вот, Дарья, то я точно знаю, что Дарья, а вот как группа, откуда и чего, сейчас я посмотрю. Обнинск. Вот, и, собственно, ставим слухаем, поехали. Вы сейчас тоже удивитесь, я думаю.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21-25-55. Кто подпевал? Кто подпевал? Скажите честно. Но все ведь подпевали. Вот, спрашивает Андрюха, вокалистка сейчас сольная или в другой группе? Слушай, я, насколько понимаю, Дашка уже музыкой не занимается. Ну, если только так же вот в караоке где-то там по пьяни, может быть. Вот, как группа, они, я так понял, не существуют, потому что, ну, по ленте от нее ничего уже давно не пробегает, уже много лет. Вот, интересная группа, веселая деваха. Все у них хорошо, но не было у них ни одной качественной записи. Ну, ни одной. То есть, вот этот кавер цоевский, наверное, это самое лучшее, что у них записано по качеству. Все остальное на несколько порядков хуже, поэтому... Ну, никак я ее не мог ни в какую программу взять, а очень хотелось. Вот, но мы как бы всегда живьем, отрывались на фестах и нормально. Наслушались друг друга, дай боже. Вот, так, вот пишут, неплохо, голос шикарен. Димка пишет, мясисто, хотел 6-го приехать, хори едят и какают. Едят и какают, это хорошо. Вот, так, что там, Юрка пишет, вот это мое... А Витос пишет, на Большой Поляне каком-нибудь фесте вообще бы вкатило. Да! Да, ну вот они у нас на Малой Ярославце играли, когда на малой сцене, на большой мы их не звали, но на малой сцене они у нас играли. Вот, и очень хорошо, очень живенько все, но не успели они записаться, но, по крайней мере, в памяти у нас остались. Вот, Олежек, привет! Привет, Олежек, здравствуй, дорогой! Так, чего там еще у нас? Вот Андрюха написал, вот это я понимаю, кавер, не то, что сейчас тупо перепевки под караоке. Вот так вот. Короче, ну, я думаю, вас порадовало. Конечно же, это не в ротации, конечно же, это не в голосовании. Но как такое было не показать? Ну как? Обязательно надо было вам показать и дать послушать. Что я и сделал. Вот, поехали дальше. Поехали, есть ли в качестве... Нет, Юрка, я же рассказываю, что нет, они уже, по-моему, не существуют даже как группа. Вот, ну, кому интересно, наберите во ВКонтакте Color Walls, я не знаю, как это правильно читается. Может быть, они еще и живы, но мне кажется, уже все, группа уже не существует. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас кто? Illusion of Life, они у нас... Откуда? Они у нас из... А, они вообще почти земляки мои, из Новомосковска. Если не врет дислокация. Не знаю тоже, насколько жива сейчас группа, не знаю, честно. Новостей от них никаких давно... Ну, по ленте, по крайней мере, не пробегало. Сами они ничего давно не грузили на сайт. Поэтому не знаю, живы или нет ли, но трек интересный. Поэтому взял его... Сегодня с собой в программу. Давайте слушать вместе. «Поверь в себя» называется трек. Illusion of Life, Новомосковск. Про себя чего у них тут? Ничего у них не написано про себя, только текст песни. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:34 на моих зеленых. У меня полный рот орехов жеваных. Полный рот жеваных орехов. Поэтому сейчас я буду, малеха, невнятно разговаривать. Вот. Смотрите, Димон мне пишет, что уже у нас 100 программ. Уже у нас 100 программ. Ну, я вот про те, которые я хвастался, что скоро они у нас запустятся. Так что это уже круто. Как минимум, практически на год. Практически на год у нас уже запас есть. Так, что там нам по треку пишут? Мы сейчас слушали Illusion of Life, город Новомосковск. Поверь в себя, трек называется. Чачи нет, эфир на смарку пишут. Да ладно, ну что вам? Вам-то какая разница? Это я пьяный сижу, а вам-то что? Заливайте зенки, чем попало. Так, что там? Олежек пишет, по треку скажу, очень сильно и вкусно. Группе желаю жечь побольше подобного. Респектую. Олег, тут все дело в том, что группы, может, уже и нету. Ты немножечко опоздал на начало эфира, я рассказывал. То есть сейчас идет мега-мега большой отбор. Даже не отбор, а разбор. Я вынужденно переслушиваю все треки, вообще все с самого начала треки, какие присутствуют на неформатке, даже те, которые в архиве. Вот, потому что мне их надо протыкивать, галочки ставить. Вот, Витос пишет, нашел их в ВК с 17 года, никакой инфы. Ну, я так подозреваю, что ребят уже не существует в природе. Наверное, уже этой группы больше нету, но... музыка осталась. Поэтому голосование покажет, нужны ли нам эти ребята в ротации. Вот, или нет. Ну, я как бы еще сомневаюсь. Но, в принципе, это неплохо. В принципе, это неплохо. Звучат, чего бы и нет. Можно их поставить вот в плейлист давно в ротации, да, в мастодонтов, в старичков. Вот, время от времени будут появляться. Так, что там еще нам еще? Что нам еще пишут? Вот, ничего так, песня. Ничего так, песня. Андрюха написал, ой, мясо, воздержимся от комментариев. А что воздерживаться? Пиши как есть. Так, классика жанра, но мне понравилось. Антоха пишет. Юрка пишет, ритм заходит, по вокалу не пойму. По гарнитуре слушаю с телефона. Вот, ну, собственно, и все. Собственно, и все. Больше по треку никто ничего не писал. Это как с моим аккаунтом, понял. А, ты про это, ты про это, я понял, я тебя понял. Вот, Color Walls в 16 году закончили. Ну, я говорю, Дашка уже давно ничего. Ну, она у меня просто в друзьях, поэтому как бы она у меня по ленте проскочила бы по-любому, если бы они что-то делали. Но, видимо, они уже забросили, все. Ну, жалко, команда веселая была на самом деле. Ну, и там, конечно, зажигалка вокалистка была, она прям вот отрывалась. Ладно, поехали дальше. Далее у нас группа «Пепел». Это вот как раз те ребята, которых я взял два раза подряд. «Москвичи» они написано. Написано, что они москвичи. И написано, что они последние романтики русского рока. Но написано это было, ребят, аж на в 2014 году. 1 апреля 2014 года. Вот, поэтому не знаю, насколько сейчас коллектив существует ли, нет ли. Существует ли, нет ли, но, тем не менее, давайте ставить, слушать «Блондинко». «Блондинко» называется трек. Поехали. «Блондинко».

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21-42-42 на моих зеленых системных. Собственно, вот так вот. Ну что, я, во-первых, хочу поздравить Олежика. У него прибавление в семействе. Если бы жена родила ему еще одного сына, но нет. Олежик родил детям кролика. Родил детям кролика, домаш... И теперь я так подзываю, Олежек, я тебе сочувствую на самом деле, потому что эти какахи, он серит круглосуточно, то есть безостановочно, от слова совсем. То есть кролик — это животное с прямым кишечником. Он, сколько он в себя запихивает, столько же он сзади из него выходит. И происходит это круглосуточно. Поэтому, собственно, теперь ты себе приобрел засранца в квартиру. Вот, с чем я тебя и поздравляю. Вот, по поводу трека. Мне сразу два человека написали одну и ту же фразу. «Девочка сегодня в баре». Вот мне Вадим написал: «Песенка, как будто девочка сегодня в баре, веселенькая». И Олег Кирпетнев мне написал: «Девочка сегодня в баре, с ней худосочный парень, на двоих один билет». А так в целом задорно. То есть вы сейчас... Мне процитировали то, что играл. Я просто слова-то, я же не слушаю никогда. Я же никогда слова не слушаю. Вот. И или вы какую-то песню вспомнили вдвоем одновременно, похожую на эту песню. Вот, ничего не понятно. Так, что там пишет нам? Витос пишет: забавный трек. Юрка написал: кантри. Ну, тут, наверное, даже ближе не кантри. А, ну или кантри, наверное, все-таки, да, ближе к кантри. Так, бодренько пишет: по смыслу на чифов похоже. Родик пишет: бодро. Что там еще у нас? Андрюха написал: еще один трек добавил в аудиозаписи. Если честно, давно таких треков не слышал в миксерах. Ну вот, наслаждайтесь. До сентября. До сентября я вас буду радовать старьем с неформатки. А, вот, у Лозы. У Лозы такая песня есть. Слушай, Олег, я ее просто не слышал. Я ее не слышал. Я помню, что у Лозы есть хулиганские песни, что маленьким платом его творчество не закончено. Я их, причем, раньше даже слушал. Периодически по пьяни даже пою про деревню Клюевку. Вот, зажал я красоту в мозолистую руку. Жене пою, да. Периодически жене пою. И пошел дослушивать, что шепчет мне гармонь. Вот, а эту песню я, видимо, просто как-то пропустил. Так, Олежек пишет: мне под пиво зашло изумительно, изумительно. Ну и хорошо, хорошо, голосалка покажет. Как бы, поглядим. Если что-то наголосуете, я ее заберу. Не наголосуете, ну, у нас еще будет какое старье, в котором можно будет поковыряться. Вот. Что там еще у нас? Клетку купил, меня предупредили, если оставишь одного в квартире, звезда твоим проводам. Да не только про... Он жрет все. Кролик — это та же крыса, только милая. Он грызун. Он грызет все. У него смысл жизни — грызть. Вот. Ладно. Поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас группа «Проект 1». Давайте я ее найду. Во-первых, у меня же где-то она открыта. Вот же она. «Проект 1», город Москва. Город Москва, 2 апреля 2014 года был загружен трек, и написано у них следующее про себя: проникновенный, не оставляющий никого равнодушным, женский вокал, мелодично рваные гитарные рифы, напористые низкие частоты, драйвовый ритм секции. Вот это группа «Проект 1». Вот, собственно, давайте слушать «Проект 1». «Хочу верить» называется трек, на вокале девочка, насколько я помню. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, я опять не успел прожевать. У меня рот забит жеванными орехами. Только что у нас отзвучал проект 1. Вот, песня загружена 2 апреля 2014 года. Я не знаю, насколько жив в данный момент данный коллектив. Может, они еще играют до сих пор. Было бы замечательно. Вот, но на сайт они нам давно уже ничего не грузили. Поэтому осмелюсь предположить, что творческий путь данного коллектива закончен. Вот, Олег спрашивает, как команда называется, сориентируй. Вот, проект 1 называется, проект 1. Вот, посмотри, прямо над чатом, куда ты пишешь, наверху над чатом, все названия групп есть, все кликабельные. Ну и там, собственно, на каждую группу ткнете, можно еще их песен послушать, если понравилось. Вот, Олег пишет, признаюсь, по жизни тоже в начале текст не вслушиваюсь, больше как слова в песню ложатся. Вот, пишет, очень интересный трек. Антоха написал, мне зашло. Юрка пишет, красиво, но тихо, в наушниках плохо слышно. Так, Петруха пишет, круть. Олежек написал, коллектив звучит для меня очень прилично. Так, партия баса прям вкусно зашла, электрогитары. Выход перед куплетом сильно, палец вверх. Так, Андрюха наш челябинский пишет, прикольно рычит деваха. Ну, я тут за эфиром просто вспомнил, как мы вчера слушали, не помню, как девочку зовут, интересное имя такое было, то ли Ева, то ли Эва, то, ну, что-то такое. Вот она тоже пыталась приблизительно так же порычать, видимо, но ну, это как, когда милый кролик, которого Олежек купил, будет рычать на саблезубого тигра. Примерно такой же эффект получился. Вот. Ну и, собственно, все. Больше комментариев по треку нет. Сейчас я орехи запью, а то я не могу. Он полный рот. Они почему-то не глотаются. Они прям сухие-сухие. Так, ладно. Далее. Далее у нас Александр Струков. Где он у меня? Вот же он у меня. Вот, песняга мне прям понравилась. Это город Данилов. Я так подозреваю, это Данилов, который в Ярославской области. Ну, мне так кажется. Маленький городишко. Вот, про себя ничего у него не написано. Про себя ничего не написано. Трек загружен 4 марта 2014 года. Если бы... Ну, мне понравилось. Там минимализм по полной. Минимализм по полной, как я люблю. Но песня интересная получилась. Давайте слушать. Итак, Александр Струков, город Данилов, «Если бы я был птицей».

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, только что отзвучал Александр Струков. Вот, Ромка нарисовался. Привет, Гжзухер. Сегодня точно музыка из Лениногорска. Вот я сегодня, знаешь, я заготовил фразочку. А сегодня у нас будет группа из Лениногорска, да? Потому что ты меня затрахал просто с этим вопросом. Поэтому сегодня ты будешь слушать группу из Лениногорска. Вот, что у нас? Только что отзвучал у нас Александр Струков. Я даже заморачиваться не стал. Я сейчас, пока песня звучала, я его добавил сразу на все плейлисты. Пусть будет хорошая песняга. Вот хоть Андрюха и пишет, очень депрессивно, но красиво. Мне понравилось. Вот Антоха пишет, весьма-весьма. Таких песен тоже надо. Ну не все же плясать и скакать. Иной раз надо и притормозить, поковыряться в носу и подумать, да? Вот, спрашивают, есть ли у меня реклама Коки. Да, конечно, вот смотри, я тебе еще раз продемонстрирую. Вот я 2 глотка выпил и, понимаешь, разбогател на 4000 долларов. Вот так вот. Не-не, я не матерился, Дэм. Это как невообразимое звукосочетание. Тебе показалось, что я матюгнулся. Нет, я уже научился. Спрашивает вот Олежек, ты сейчас, получается, проходишь по группам, которые уже не... Я вообще по всем трекам прохожу, Олежек. Я сейчас... Помнишь, я всегда раньше говорил, что я ненавижу музыкантов? Вот, сейчас я их втройне ненавижу. Потому что мне сейчас заново приходится отслушивать все треки вообще, какие остались у нас с 2012 года на неформатке. Вот, с того момента мне сейчас приходится перелопачивать все-все-все треки, и которые в архиве, и которые в ротации, которые не в ротации, и вообще все. И вот попутно я, во-первых, выбираю еще какие-то треки, которые я тогда пропустил, мимо меня они как-то пролетели, а сейчас их интересно послушать. Ну и получается, что некоторых коллективов-то уже не существует. Но тем не менее, песняга-то хорошая. Вот, Юрка Якушев, привет! Привет, дорогой! Я смотрю, ты все концертируешь, ездишь. Все ездишь, концертируешь, молодец. Так, что там еще у нас? Что еще у нас пишут? Серег Даткай написал, своеобразная песня. Слушай, ну она интересная, мне нравятся такие вещи, на самом деле. Не, ну понятно, что круглосуточно такое слушать невозможно. Но вот когда посреди там общего плейлиста она всплывет вдруг, да, мне кажется, она будет хорошо звучать. Ну, душа отдыхает, мозги отдыхают. Вот, как-то раз так притормозил и хочется подумать о чем-то. Я думаю, такие треки обязательно должны быть в ротации любой радиостанции. А уж на неформатке сам Бог велел. Вот, спрашивают, вот, осталось ли еще Кока-Кола в России. Слушай, я не знаю, как она в России. В магните вот эти 0,9 литра стоят спокойно, никуда они не пропали. Пропали 2-литровые бутылки. Ну и вот эти 0,9, они стоят как 4 литра пива. Вот, поэтому как бы я жену уговариваю, давай, говорю, переходить на черноголовку. Там весь тот же самый состав, тот же самый вкус, потому что делали его на том же самом заводе, эту сосу-солу. Вот, но Коляновна ни в какую, ей надо брендик видеть. Ей надо обязательно видеть бренд перед глазами, тогда это Coca-Cola. А если... это не Кока-Кола, тогда это все не то. Так, Серег пишет, колу к вам везут от нас теперь. Да вряд ли, что ты думаешь, у нас ее разливать негде, что ли? Льют так же, просто по-другому названили. Назвали, просто по-другому называют. Завод в Бишкеке стоит. Я тебе больше скажу, у нас в 100 километрах от нас в Орле завод Кока-Колы. В 150 в Москве на Черноголовке Кока-Кола. Где-то еще у нас рядом была Кока-Кола. В Туле, по-моему, не разливали на Балтике. Нет, не разливали. Ну, как бы у нас вот только в 100 километрах от нас два завода. Поэтому просто они сейчас другую наклейку повесят и будут ту же самую бодягу разливать. Ничего не произойдет, ничего не поменяется. Вот, так, что тут Юрка орет, послушайте гамбри... Я когда до них доберусь, я их возьму обязательно в эфир. Мало того, они у нас же в ротации есть. И Гамбринус, и Ульянка. А по поводу ништяков, я еще раз повторюсь, я их звал в ништяки, звал их в золотую коллекцию. Они отказались. Вот, поэтому как бы сами виноваты. Я два раза не предлагаю. Вот, ладно, едем дальше. Далее, следующая девочка, она у нас... я уже ее сразу добавил в ротацию, потому что такие вещи я тоже люблю. Не знаю, с чем это связано. Может, это какая-то моя детская травма. Вот, но я такие песни люблю. Дислокация Севастополь. Анна Бескровная. «Взлететь высоко» называется трек. К сожалению, про себя ни хрена у нее не написано. Вот, но тем не менее, песенка есть. Давайте слушать. «Взлететь высоко», Анна Бескровная. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:06 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучала Анна Бескровная. Вот, и я выяснил сейчас за эфиром, я просто смотрел, у меня название трека, само название файла, оно же не поменялось. Аня, видно, зашла, поменяла название группы на свой сольный проект, потому что я сижу и думаю, что-то прям вот безудержно знакомое. А раньше это, оказывается, была группа The Pub, вот. Но, тем не менее, как бы яхту ни назвали, проплыла она отлично. Вот, Ром Ромыч пишет: веселая песенка, но это уже все было, конечно, было. Я тебе даже скажу, в каком это году было. Это было в 2012 году. Вот. Это аж на оттуда трек пришел. Я не знаю, насколько сейчас Анна Бескровная существует как музыкальный проект, но, тем не менее, у нас на неформатке она сохранилась. Конкретно эту песню я расставил везде, на все плейлисты, потому что, ну, она классная, мне нравятся такие вещи. Я люблю. Вот, пишет Юрка, квартирник, ну, душевно. Ну, так в этом же и суть, что вот оно такое живое. Живая песенка-то получилась. Без пафоса, без лишнего. Ну, реально приятно послушать. А тем более это же будет всплывать, там, раз какая-нибудь альтернатива сыграла, а потом раз, и такая милота, представляешь, какая красотища будет в плейлисте. Замечательно. Так, Серега пишет: неплохо. Витос написал: приятная песенка. Вадим пишет: нравится настроение песенки. В Челябинске красивенько. Олежек пишет: Байкал, вот альтернатива Кола, ребят. Слушай, ты знаешь, что Байкал, что Кола, вот одно и то же. Байкал, вот альтернатива Кола, ребят. Слушай, ты знаешь, что Байкал, что Кола, вот одно и то же. Практически ты

мне взрывал мозг человек. И я сегодня заготовил специально группу из Лениногорска. Дима Лопатов, скорее всего, узнает только завтра о том, что он сегодня прозвучал, потому что не планировал я его брать. Объясню, почему так получилось. Потому что случайно взял две песни одной и той же группы. Ну, так получилось. Я одну из программы убрал и по-быстрому выбрал уже этот трек в ротации крутится. И он тоже оттуда, откуда-то из дальних годов. Вот. Называется трек «Компьютерный сбой», и это группа из Лениногорска, наконец-то. Дима Лопатов, поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22:13 на моих зеленых системных. И вот смотрите, комментарий, как всегда, на уровне. Антоха пишет. Антоха, это вот, знаешь, как это как раз самое начало. Это как раз самое начало Димы Лопатова. Это он сейчас, как всегда, на уровне, а тогда он вот только начинал. Причем самое интересное.

интересное. Алиска, привет. Ты как всегда, под завершение программы. Диму Лопатова мы сейчас слушали, компьютерный сбой. Вот, и Андрюха пишет, вот классные у него аранжировки. Этого мы знаем, легенда неформатки. Я вот сейчас, кстати, хочу же вас же, опять же, вас, когда я перезапущу все четыре канала, вас накроет волной ностальгии, потому что сейчас же я перебираю все эти треки, я их все перебираю, и я понимаю, что многие треки, они хоть и в ротации, но они так давно не появлялись, потому что раньше у нас плейлист как работал? Что-то добавилось, я перезапускаю плейлист. То есть у меня был один длинный плейлист, и робот его крутил. И, соответственно, он до каких-то треков не успевал их просто сыграть, да? А его раз перезапустили, он начинал опять на... И хоть они в рандоме все играются, но все равно там, видимо, как-то этот рандом ранжируется. Вот, в чем прелесть нынешнего... Мы же обновили серверы, обновили сайт. Обновился Автодидж, у него сейчас он очень гибкий. Теперь мне не надо будет перезапускать полностью все плейлисты, да? Допустим, добавились у нас там резиденты. Они автоматически будут перезапускаться, только вот этот кусочек с резидентами. Остальные, которая пачка треков, там огроменная пачка треков, они так и будут дальше в своем порядочке играть. И поэтому, когда все перезапустится, вас просто накроет, я думаю. Ну, кто давно слушает неформатку, вы услышите много треков, которые по факту в ротации, но до них никак не доходили руки у нашего робота. Вот, теперь все будет по-красивому. И теперь видно будет, сколько раз трек отзвучал в эфире и когда он отзвучал. Так что дальше будет только круче. Но, опять же, мне надо для этого протыкать все вот эти треки. Так что терпите, но я думаю, недели за две, за три я с ними разберусь. Так, вживую интересно посмотреть, а то в наушниках непонятно, пишет Юрка. Серега пишет, Даткай, мне кажется, или 5А, или 7Б походит припев. Ты знаешь, Димку постоянно сравнивают с кем-нибудь, постоянно, то с Ревякиным, то с 7Б, то сравнивали его даже с этим, господи, мать его идти, как его зовут-то? Представляете, забыл даже, как зовут Квазимода нашего русского рока-то, как его зовут? Иероглиф, который поет. Пикник, Шклярский, вот. С Эдмундом Шклярским его часто сравнивают. На самом деле у Димы очень много треков. Многие из них больше, наверное, даже больше двух третей в ротации, на самом деле, находятся. Вот, и они все разные. Они все разные, его действительно приятно слушать, потому что он их ну, качественно делает и по-своему делает. Вот с Питкуном сравнивают, видите, тоже Дэм пишет, на Питкуна похож. Вот, так что с кем только Димку не сравниваю, ну, для меня он почему-то всегда Дима, всегда Лопатов, и я его не путаю. Я когда его слышу, прям у меня четко сразу я знаю, это трек из Лениногорска. Вот, так что вот так вот. Вот, ну что, друзья? Все, на сегодня все. Завтра ночью на сайте Неформатки появится запись сегодняшнего эфира. За три трека, за четыре трека можно даже не голосовать, потому что они, ну, вот, которые Color Walls, ну, понятно, что с таким качеством, да еще и с Цоем, ну, я их не буду брать, а три уже они точно в ротации трека. Короче, нет, давайте так, голосуйте за то, что вам понравилось, потому что, ну, мне, чтобы понять для себя тоже, ошибся я или не ошибся, может, их и не стоит уже пихать, а может, все-таки стоит. Так что давайте совместно все это делать, расчленять. Алиса не просто так пришла, она пришла послушать свою любимую песню. Радиослушатели сейчас будут слушать любимую песню. На стриме я еще минутки две повисю и тоже буду говорить до свидания. Все, радиослушатели, вам всем пока. На стриме я еще побуду.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Камчатка. Честно скажу, открыл эту группу для себя только в этом году. И понял, что Камчатка — это не только вулканы, мех, золото, медведи и красная икра, но еще и охренелый стоунер. В 2001 году три шведа — Томас, Рот и Тобиас — решили поджимить. Тому нравился шведский фолк, Тоби — металл и джаз, Роджеру — классика и панк-рок. А в итоге они стали играть Крим и Хендрикса. В общем-то, мощный стоунер. Да и название выбрали, исходя из суровости звуков, извлекаемых из инструментов. Камчатка! Денег не было, как, в общем-то, и у всех нормальных музыкантов. Поэтому первый альбом они записали своими силами. Как, в общем-то, и второй, и третий. Но ничего. Курочка по зернышку клюет. Вот сейчас здесь мы будем их слушать. Blues Science.

это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной

Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир живет в гармонии с собой, в любви и ярости, в борьбе непостоянства.

вместе, не играя в рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых камней.

и даже где-то сам читал, мол, будто любит женщина ушами. А у мужчин, мол, все не так, и муж — это звук пустой. Мужчина, мол, силен в любви глазами. Я эти факты проверял не раз. Согласен, все, что врут про уши женщины, бесспорно. Но утверждать, что у мужчины главный орган — это глаз, по меньшей мере, несерьезно, а точнее, просто вздорно. Уж если что ушам противопоставлять,

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

Черный свет предрешенной судьбы, белым символом лысой горы. На краю голубой стены я познаю и янь, и инь. Я волною о жизнь разобьюсь, черной бездны приемля грусть. Все забудут меня, ну и пусть.

Через 1000 лет солнце будет теплей, я росой просочусь сквозь траву. Я землею рожден, в небесах обречен, я огнем и водой возрожден.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

Слова, слова, потом война. С огнем, с бедой, с мечтой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе устроил войну.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и
2: держись! Итак, друзья, приветствую всех вас у радиоприемников. Сегодня у нас среда, это значит, что в эфире программа «Неформатный миксер». Привет, Пашка, привет, Витос, Антоха, здравствуй, Кирюша, приветище. Вот, ну и с теми, кто на стриме, я уже поздоровался. Вот, и что, давайте расскажу, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Он написан в эфирной теме во ВКонтакте. Кому удобнее общаться в Ютубе или во ВКонтакте, находите там канал или группу «Неформатное радио». Находите стрим и пишите прямо в комментарии к стриму. Вот, Юрка пообещал мне для бомбардировки. Наконец-то у меня будет для бомбардировки отбивка. Это здорово. Юр, ну ты помнишь, да, как это, главные требования к отбивке? Я за нее должен успеть налить, выпить и закусить. Пока она звучит, я должен все это успеть сделать. Вот. Музяки на стриме погромче добавить надо. Музяки погромче. Ну, давай добавлю музяки вам погромче. Примерно вот так вот. Вот, не, я просто убавлял, потому что у нас там Limp Bizkit играл. И Тутуп опять начнет банить его, блин. И вот. Так, что, а это значит, скорее всего, половина уже пьяные. А, все, половина уже пьяные. Да нет, ну что ты, не все. Не все, абсолютно все. Какая половина? Уже все в говнище. Вот, Димка Морис, привет. Здравствуй, дорогой. Привет, Воронеж. Привет, Пермь. Привет, Москва. Привет, Питер. Вот, остальные не помню, откуда вы все. Откуда вы все вообще взялись у меня тут? Вот, у нас только Пашка сегодня в говнище. Итак, друзья, ладно, давайте вернемся уже все-таки к программе. Вот пишет, что ему стыдно за вчерашний эфир. Да ладно, Павлентий, мы тебя уже все оправдали. А, вот, Донецк у нас на связи, да? Молодцы. Не, просто у меня, кто в Дискорде, там они подписаны все, кто у меня откуда. Ну, почти все. А в чате, в ВКонтакте, в Ютубе, там я не вижу. У меня просто окошечко такое маленькое. Там выскакивает чисто уже сообщение. Вот, Юрка, 18 секунд. Слушай, ну вот с миксером. Я тебе сейчас скажу, у нас джингл миксера, отбивка миксера у нас. Да, 19 секунд. Ну вот, за 19 секунд я успеваю налить, выпить, закусить. Вот, и все. Вот, ладно, давайте все-таки уже вернемся же уже к основной части программы, а именно к музыкальной части. Вот, победители прошлой программы у нас Nomady Band. Молодцы. Целыми, я вам сейчас скажу, это один из тухлейших голосований за историю миксера. Вот, чтобы победить, им пришлось набрать всего лишь 23 голоса. Вот, но тем не менее, победили, молодцы. Вот, в ништяке не буду ничего брать, потому что, ну, активность была совсем, скажем так, ну, совсем никакая. Вот, победители альтернативной голосовалки. Вот у нас на стриме...

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, добрый вечер. 21.11 на моих зеленых системных. Ну, вроде починил пульт, вроде бы все заработало. Ну, буду надеяться, что все хорошо. Вадим, привет. Проверил я на радио, я появился. Все хорошо. Все хорошо, все на месте. Вот. Проверил я на радио, я появился. Все хорошо. Все хорошо, все на месте. Вот.

Скайпе и у Дискорде. Вот. Все остальные мессенджеры у меня не работают. Так, ладно, едем, давайте уже будем ехать по программе. Сегодня у нас очередные 8 жертв большого отбора. Сегодня даже будет рэп, кстати, сегодня даже будет хип-хоп. Вот уж чего сам от себя не ожидал, но прям взял, интересная девочка. Вот, и будут треки, в которых я засомневался, ну и как бы хочется дать им возможность пободаться. Ну и, собственно, давайте будем начинать. Первые у нас сегодня пермяки. Поставил их первыми, потому что у них сейчас гораздо позже, чем у нас. Вот, на случай, если вдруг они захотят послушать и уйти. Я им дам такую возможность, потому что у них сейчас совсем поздно. Это группа «Блюз-собеседник». Сперва я взял другую песню их. Потом оказалось, что это был дубликат трека на сайте. И эту песню, которую я взял, она уже у нас звучала в миксере, уже даже победила и уже даже сидит в ротации. Ну, понятно, что я их все не помню. Вот, но пришлось срочно выбирать другую их песню. Вот, и называется она «Мотылек». Про себя ребята написали... Ничего они не написали, они написали про песню. А мотылек — это традиционный символ безумства храбрых. Маленькая бабочка, которая летит на огонь, еще не зная, что она обречена сгореть. Но сам акт воспринимается как проявление свободы действий, несмотря на последствия. А каньон Рио-Гранде, Кортес, Сиу и прочее, плюс жанр фэнтези-блюза, ничто иное, как дань нашему романтическому детству с книжками Майна Рида и фильмами Клинта Иствуда. Вот, ставим, слушаем. Я сейчас, конечно же, брошу ссылочку. Вадим, я не помню, я с тобой поздоровался или нет. Ну, на всякий случай, привет. Стрела Морфея, привет. Привет, ребята. Вчера вас тут потеряли все. Где вы были? Давайте, ставим, слушаем. «Блюз-собеседник», «Мотылек», «Пермь». Поехали. Поехали.

0: Спасибо. Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21:19 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. В эфире программа «Неформатный миксер». Только что у нас отзвучали пермяки, блюз-собеседник со своим мотыльком. Вот, Юрка Арцизов пишет: «Мне мотылек понравился». Леха пишет: «Вот все видят вершину, но не все ее достигают». Костик написал: «Красиво». Пашка пишет: «Блюз-музыка для сна». Так, что там еще? Тарантино Риф. И вот у нас Саня спрашивает, где можно купить все треки с самого начала, в том числе и твои. В том числе. В смысле, ну, наверняка на цифровых витринах все это должно быть. Ну, у кого нету на цифровых витринах, есть на сайте неформатного радио. Все ссылочки я вот в Discord кидаю на треки и кидаю в YouTube. А во ВКонтакт не могу кидать, потому что там ссылки режутся. Вот, поэтому смотрите там. Кого заинтересует группа или, кстати, музыканты, да, тоже не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои сообщества, на свои сайты, на свои какие-то ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Так, что там еще? Прям как из фильмов с Бандерасом пишет наш Димка. Так, Антоха пишет: интересная песня, хороший старт, хорошая песня. Вот Витос пишет: у Димона много хороших песен, рекомендую. Так, Вадим написал: хорошая песняка, в левом ухе слайд, гитарка местами чуть выпирала. Слушай, ну вот я сейчас как бы перед мониторами сижу, у меня все ровненько звучало, как бы неплохо так. Я бы сказал, даже хорошо. Вот, если ухи одеть, то может быть. А вот когда нормально слушаешь с колонками, то ну ничего. Хорошечно. Вот, так, что там еще? Все вроде зачитал. Вроде все зачитал. Поехали дальше. Поехали дальше. Далее вот как раз то, про что я говорил. Как неудивительно, но сегодня у нас в программе будет даже хип-хоп. Вот, это группа Квами, они у нас из Казахстана, это Астана. И прям мне захотелось его взять в программу, потому что уж очень, ну, вкусненько так. Я бы не сказал, что прям там что-то экстраординарное, но звучит вкусненько. Итак, группа Квами, трек называется «Грим», Астана. Про себя, к сожалению, ничего не написали, ребята. Ставим, слушаем. Ну, кого от хип-хопа тошнит, ну, выйдите, покурите пока, что ли.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, вот же отзвучали к вам, и вот я еще раз говорю, мне понравилось. Причем это, наверное, не столько хип-хоп, сколько R&B. Даже, наверное, это ближе к тому, чтобы назвать это R&B. Они почему-то разместили себя в разделе рэп-хип-хоп. Ну, мне кажется, это прям вполне себе неплохо звучало бы даже и на основном канале неформатки. Ну, по крайней мере, мне понравилось. И голос классный, и девчонка поет хорошо. И не банально сделано. Не банально. Так, вот, давайте буду читать комментарии. Вот Леха пишет: между прочим, современный хип-хоп куда более требовательный к исполнению. Ребята молодцы, это не трэш писать. Вот, Дениска пишет: я не сказал бы, что это хип-хоп, но голос я и свой отдам, хорошо сделано. Так, что там еще у нас? Пашка пишет: попсятинка. Ну, конечно, попсятинка. Но это точно не панк. Так, что там у нас? Вадим пишет: нормальная песня и голос девчонки хорош. Так, Витос написал: все в рамках стиля, хотя я не люблю такое, но неплохо. Антохе вот не понравился укуренный вокал. Димке, наоборот, нравится. Перепутал я, да. Пишет, это больше поп-музыка, коих сейчас полным-полно. Слушай, но как тебе сказать, попсятины тоже ее много. И на сайте неформатки ее много. Но вот как бы я бы простую попсятину, наверное, все-таки не взял бы. А тут мне прям захотелось вам песенку показать, потому что, ну, неплохо. Не однотипно. И голос хороший, и сделано здорово. И, ну, короче, мне понравилось, не знаю. Понятно, что на вкус и цвет все сосиски разные, но, по крайней мере, мне понравились, и я могу их взять в программу. И я воспользовался своей мощью и взял их в программу. Вот, к сожалению, ребят почему-то нет у нас ни в одном из чатов. Что-то они не пишут, то ли в Астане совсем поздняя ночь, то ли они так и не увидели, что они сегодня в эфире. Ну да ладно, ну да бог с ними. Далее у нас наши пятигорские друзья. Янис, я не знаю, как я так умудрился этот трек пропустить мимо. Он длинный, я сразу предупреждаю, он длинный. Это группа «Агенда». Я видел этот клип, и, видимо, когда я посмотрел клип, у меня, видимо, что-то в голове отложилось, и я решил, ну, раз посмотрел, значит, и в программу брал. Вот, но как-то так получилось, что он не был у нас, я просто дошел до этого трека. Наконец-то я добрался до него в рамках большого отбора, и с удовольствием взял в программу, потому что оказалось, что не был он у нас в миксере. Как ни странно. Вот, собственно, ставим, слушаем «Город Пятигорск», группа «Агента», «Нет смерти». Очень люблю эту группу, очень мне нравится, что они делают. Собственно, ставим, слушаем. Ну а вы комментируйте, ссылочки сейчас все брошу.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21.35 на моих зеленых системных. Только что отыграла у нас группа «Агенда». Ссылочку на трек кинул в Дискорд обязательно, в Ютуб кинул. Кому, кто еще не слышал «Агенду», советую перейти. И там еще очень много треков от «Агенды» присутствует. И я вам могу сказать, что ну, лично для меня попадание группы, да, ну, процентов на 95, это редко такое случается. Обычно там мне нравится одна-две песни с альбома, а тут вот, ну, практически все, что я не загрузил на сайт неформатки, я с удовольствием слушаю. И очень много треков у нас уже в ротации от «Агенды». Но вот этот трек, скажем так, вот, который сейчас отзвучал, он более, наверное, не свойственен группе, да, все остальные они такие жесткие, ритмичные и очень хорошо заходят, очень хорошо заходят. Так, ладно, давайте буду читать комментарии. Денис Кот пишет: трек класс, даже успел в душ сходить и чай заварить, вот. Так, что там еще, как композитор, скажу честно, пишет Леха. Эта тема к мюзиклу хороша, как трек долго. Так, что там еще у нас? Думал, помру во время эфира, придется раньше. Ты уже в эфире, так что помрешь обязательно во время эфира. Юрка пишет: атмосферная песня, звучит хорошо, порадовала. Костик пишет: нереально здорово. Что там еще у нас? Что там у нас еще? Песня пошла четко, зачем такое интро? Ну, такая вот задумка. Так, Антоха пишет: неплохо, а если сократить вступление, то будет еще лучше. Ну, как бы, а зачем? Зачем? Ну, оно же настраивает на определенный лад. То есть, как бы, подводит к определенному состоянию. И когда ты уже достигаешь этого состояния, то начинаются слова. Вот, Витос пишет: с наслаждением слушаю, хорошая песня. Валюха пишет: вдохновила песня. Привет, Валюха. Привет. Вот, ну и, собственно, все. Больше комментариев нету. Жалко, что Яниса здесь нет. Хотел с ним поздороваться. Ну, ладно, значит, послушаешь Янис в записи, собственно, чего я еще могу сказать. Вот, ладно, едем дальше. Далее город Чапаевск у нас. Я, насколько помню, это у нас что-то или Саратовская, или Самарская область. Область. По-моему, что-то это ближе к Самаре. Вот, сейчас не могу найти, где он у меня. Вот же он. Наш Саня Клементьев. Совсем он у нас не рокер, но такие треки у него достаточно интересные получаются. И давно он у нас был загружен, но почему-то как-то я опять мимо него прошел. Не знаю почему. Вот, поэтому спешу исправиться. И, собственно, ставим, слушаем. Итак, Александр Клементьев, город Чапаевск, градус 180 называется трек. Ставим, слушаем. Ну, ссылочки сейчас брошу. Поехали.

не крути, как не крути. Вроде бы все нормально, но спокойствия нету. Мысли все в разноброд, и на сердце тоска. Виноват, может, август.

0: потихоньку смолкает. Я почти дописал этот крайний куплет. Говорят, песня строить и жить помогает. Только это не песня, а так полный бред.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, друзья, 21:42 на моих зеленых системных. Вот Лёха пишет: наконец-то я размер услышал. Хоть и 4 четверти, но. Вот, правдивая история. Могу помочь с 3 четвертями. Слушай, да тут дело не в том, чтобы помочь. Я прекрасно играю любой размер. Тут дело не в этом. Я не могу конструктивно связать две очень разные по стилистике. У меня есть такая, хобби, не хобби. Люблю я поженить неженимое, да, впихнуть невпихуемое. И вот я сейчас уже, наверное, месяца полтора бьюсь. Есть одна очень известная вещь. Я ее хочу поженить. У меня, причем, я и слова уже написал, и все это дело собрал. Вот не могу никак именно конструктив придумать, как все это лучше, чтобы звучало. Вот, ладно. Вернемся все-таки к Саше Клементьеву. Город Чапаевск. Так, что там у нас? Что там? Костик пишет: в целом очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Юпитер напоминает что-то. Что-то да напоминает. Игорь пишет: гитарка раскидана классно по каналам. Клево. Так, что там еще у нас? Антоха пишет: мне зашло. Петруха, привет. Петруха, привет, пишет: лучше поздно, чем никогда. Всем здрасте, здравствуй, дорогой. И почему-то я Саню тоже в чате не вижу. Вот я думал, хоть Сашка туда нарисуется сегодня у нас, Клементьев, но тоже, видимо, что-то он решил не заходить. Ну ладно, ладно, Санек, значит, увидимся в комментариях. Вот, далее у нас следующий трек, наверное, он все-таки для Павла Павлова. Для нашего питерского пьющего панка. Для сильно пьющего питерского панка. Группа Антонимы. Сейчас я их найду, где же они. Так, Агента у нас отыграла, Клементьев у нас отыграл, Квами у нас отыграли. Так, вот же они. Антонимы, город Москва. Дислокация — город Москва. Про себя ребята написали следующее. Панк-рок группа Антонима образовалась в конце 2014 года. Данное название было выбрано не случайно, ведь антонимы – это слова, противоположные по смыслу, а это и есть основное в рок-музыке. Некое вербальное противопоставление существующей действительности. Идеология нашей группы является антономической таким словам, как коррупция, безразличие, эгоизм, лицемерие, лень и так далее. Вот, собственно, это я, насколько понял, альбом «Зомбоящик» у ребят. И песня оттуда. Называется она «СКА». Собственно, ставим, слушаем и поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21:49 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Только что у нас отзвучали антонимы. Москва, СКА назывался трек. Вот, что тут нам народ пишет? Сделай погромче, я же тут слушаю. Так, Игорян пишет: за панков лайкозавры. Так, что там, огонь пляшу, старый добрый рочек. Старый добрый рочек. Лех написал: звуки, крик, протест, да здравствует полный манифест. Так, Саня написал: полная фе. Фе это что? Фе это где? Фе это как? Расскажи, объясни. Вот, антонимы у нас висят на YouTube-канале. Привет, ребята, пишут: 11 апреля в 19:00 онлайн-концерт Киберснейк ТВ. 17 апреля Москва, Триггер-бар, Нагатинская, Варшавская, 45. Что там, Москва, бар, город. Ребят, вы давайте, знаете как, ну я, это все, конечно, молодцы, что пишете. Во-первых, продублируйте еще вот конкретно эту информацию в эфирную тему во ВКонтакте, чтобы она там на виду лежала. И перед самими концертами еще появитесь, напомните, я, конечно же, про вас расскажу. Вот. Так, что там у нас? В Дискорде написана бодренькая песенка, пишет Антоха. Валюха написала: веселенько звучит. Петруха, я тебя хочу поздравить с днем рождения твоей жены. Я только сейчас увидел, что у тебя у жены днюха. Пожелаю я ей только одного: терпения много-много, потому что быть женой музыканта — это очень сложно. Я это знаю прекрасно. Вот, поэтому, ну и здоровье, конечно, чтобы вы, балбесы, у нее не болели, и сама она, чтобы не болела. А все остальное, ну, воруйте. Вот, так. Собственно, все. Все комментарии вроде как зачитал. Вот, Пашка пишет: не СКА, это вообще рачок с духовыми. Рачок с духовыми. Ну, может быть. Для меня все, что звучит как панк, но с дудками, это все СКА. Ну, по крайней мере, для меня. Вот, ладно. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Изумрудный город». И видел я у них сегодня пост во ВКонтакте, что они прям очень неожиданно для них. Мы вроде, говорит, как и не заявлялись никуда, а вот мы попали в программу. Ребят, ну, как бы трек загружен на сайт неформатного радио. Вот, значит, априори вы заявлялись. Вы заявлялись. Вот, и я очень долго думал... какой трек взять, потому что вот все, что я слушал, оно было такое вот очень узко направленное, наверное, не для широкой публики. Вот, а взять чего-нибудь хотелось в программу, потому что, ну, достаточно интересно звучат. Есть некоторые шершавости, прям вот, ну, вы сейчас сами все услышите, не без шероховатостей, конечно, есть... За что малеха пожурить. Но тем не менее, ребята интересные. Мне захотелось хоть что-нибудь у них выбрать. Вот выбрал я один трек. «Время и стекло» называется он. Хотя его можно еще и трансформировать как «Время и стекло». Вот, конец времени. Конец времени. Про себя ребята пишут следующее: яркая составляющая песен «Изумрудного города», великолепный женский вокал в сочетании со звуками скрипки и соло-гитары. Жанр группы включает в себя элементы множества стилей. Благодаря такой разноплавности творчество коллектива способно заинтересовать как любителей тяжелой музыки, так и приверженцев более легких стилей. Ну, в общем-то, смотрите, что у них получилось. Я включаю, ссылочки сейчас, конечно же, все брошу. Вот, вы, конечно же, комментируйте, а я, конечно же, буду делать вам музыку. Поехали! Поехали!

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, смотрите, что я вам... Ну как, я сейчас буду, конечно же, читать. Все очень раздробилось. Ну и как я говорил, да, то есть, ну, конечно же, не без косяков, но тем не менее. Так, ну давайте буду читать комментарии. Так, вот Дениска пишет: вокал хороший, сильный, но вот просто не лег на ухо. Бывает и так. Костик пишет: мне кажется, что вокал не для этой музыки. Вот. Но это, знаешь как, это о грехе сведения я называю. То есть вот недоведенная дума, вот это вот как раз я говорил перед тем, как включил, про вот эти вот шероховатости, недоделки некоторые, их бы, конечно, бы исправить было бы, нужно было бы. Так, Пашка пишет: тут качество, а там шняга, а-ля рок-опера, под депресняк самое оно. Игорян пишет: отлично выбранная вещь, и музыка, и вокал отлично дружат, рок это. Так, Леха вот пишет: неубедительно, лишь только потому, что наиграно. Кто-то у вас в команде на музыку акцент ставит. Вот. Витек пишет: трек хороший, но мне как-то не хватило целостности, что ли, как-то он не собран. Саня Гоничев пишет: я ее хочу с собой, значит, видеть вот этот диапазон. То есть вот ему понравилось очень. Что там? Юрка Арцизов пишет: барабаны звучат очень синтетически и мешают лично мне воспринимать саму песню. А задумка-то хорошая. Так, что там еще у нас? Очень красиво, Иринка вот пишет. В Дискорде вот Антоха написал: неплохо, чем-то напомнило Север. Витос наш пермяк пишет: ну ничего так интересно, немного навязчивая скрипка, чем-то Стрелу Морфея напомнили. Вокал. Петруха пишет: песня хорошая, но мне кажется, что не все в миксе, свести бы лучше. Вот, то есть, в принципе, по большому счету, ни у одного у меня сложилось впечатление, что у трека есть шероховатости, но на самом деле трек достойный, голосина шикарный. Как бы вот мне кажется, что ребятам надо бы поработать вот со звуком, довести до ума, и мне будет кажется, будет красотища прям. Прям будет красотища. Вот. Ну, собственно, если бы мне не понравилось, я бы и программу бы не взял, да? Ну, по крайней мере, вот я даю шанс ребятам пободаться. Завтра будет голосовалка, и целую неделю будем голосить. Так что шанс у них есть. Едем дальше. Вот, смотрите, следующий трек, он прям вот, я его переслушал раза два. То есть я слышу, что работа сделана прям колоссальная, что ребята старались, и по качеству, в принципе-то, даже и хорошо. Ссылочка, Саш, ссылочка в Дискорде и в Ютубе, смотри, я в Ютуб кидал. Ну-ка, кинул я. Сейчас, подожди, я тут тыкну. Да, вот, в Ютубе на стриме есть ссылочка. Во ВКонтакте я не могу кидать ссылки, потому что он срезает их. Там бот, он вырезает ссылки, то есть бесполезно. Что я начал-то? А, вот, начал рассказывать. И вот я их слушал, и я понимаю, мне прям вот хочется... Я понимаю, что ребята старались, что очень душевно все сделано. Вот что-то вот меня не устроило, но я не могу понять, что... Вот, это вот как раз трек, в котором я засомневался при большом разборе, поэтому я думаю, давайте я его возьму в программу. Во-первых, все вместе послушаем, обсудим, и может вы меня направите, и я пойму, в чем я засомневался. Ну и опять же дам шанс ребятам пободаться за ротацию в голосовалке. Собственно, что я, сколько можно говорить, давайте слушать. Итак, Подгайный Федор, Трофимов Александр. «Жизнь прекрасна» называется трек. Дислокация указана «Родина». Я не знаю, где это. Город это, село, что это? Что это есть? Вот написано «Родина». Поэтому, собственно, поехали. Итак, ставим, слушаем. Ссылочку сейчас сброшу. Ну, а вы комментируйте. Давайте будем вместе принимать какое-то решение.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22.07 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. И вот как раз сейчас прозвучал трек, я до него добрался в большом отборе, и как-то я засомневался, я не могу понять, чего мне не хватает. То есть, вот как бы расскажу свои ощущения, да, он... Обычно вот такого рода треки, они страдают пафосом, да, в этом треке пафоса нету, то есть все очень здорово, смысловая составляющая хорошая, сделано вроде все неплохо, звук вроде весь на месте. Ребята поют, стараются, тоже хорошо. Вот я не могу понять, чего мне не хватает. Вот как есть такая вот, ну, крючочка нет, вот меня не знаю, что не зацепило. Вот, народ что пишет? Вот Антоха пишет, неплохо. Петруха написал, мне легкости не хватает в вокале. Вот, можно сказать, что искренности. Ну вот по искренности тоже, слушай, ну вот я сейчас слушал, я им верил, поэтому я как бы и запарился, да, потому что я им верю, что они поют, ну, они знают, что поют, да. Так, Горян пишет, смесь машины с самоцветами. Так, Витос, вот, который наш боевой хомяк, пишет, мне не хватило вокала, вот, вокала не хватило. Игоряну вокал землян, кажется. Дениска вот написал, сделано хорошо, не зацепило. Бывают такие треки, просто вот все хорошо, но не зацепило. Вот, Костик пишет, они под фанеру ли, они поют. У меня такое чувство, хотя я могу ошибаться. Как понять под фанеру? Костик, ты че? Это запись, моб твою ять. Ну, конечно, это... Это полный плюс. Или ты думаешь, они стоят у меня тут за спиной и играют, и поют? Ну, нет, конечно, это и есть фанера, собственно. Вот. Музыка какая-то неживая. Поют, как в туалете. Вот. Нет Джима Моррисона. Тогда нету Джима Моррисона. Вот, ну, не знаю. Не знаю, я вот честно... Ну, ладно, как бы вот у ребят есть шанс пободаться в голосовалке. И посмотрим, что будет дальше. Как бы я пока в сомнениях. Ладно, поехали дальше. Далее у нас ребята, которые называются Садира. Это, насколько я помню, город Москва. Да, Москва. И вот сегодня у нас этнофолка подкатила. Подкатила этнофолка. Про себя ребята ничего не написали, поэтому просто ставлю музыку. Садира, город Москва, «Печаль моя» называется трек. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22:16 на моих зеленых системных. Нарисовался у нас тут Дмитрий Фиронов, который, приветище, ты прям под самый конец решил заглянуть в гости. Леха вот пишет: с таким темпом все честные перестанут в гости заходить. Я не понял, ты про что. Леха, я не понял, ты про что. Так, вот Дениска пишет: нет развития музыкальной раскадровки, однополо как-то идет. Ты знаешь, есть. Там все это есть, все это в треке присутствует, но оно настолько задавлено звукорежиссером. Вот мне кажется, что конкретно с этим треком им бы неплохо бы, если они его еще в пластик никуда не запечатали, поработать, потому что там есть такие интересные моменты. То есть, ну, у меня достаточно четко, хорошо все настроено сейчас по звуку, и он у меня не летает, как было, когда только переехал в эту студию. Сейчас у меня все чики-пуки, я хорошо все слышу, я

все хорошо слышу, и я понимаю, что там звучит, и я, в принципе, представляю, как оно должно звучать. И вот, учитывая то, что я понимаю, как оно должно звучать, я могу сказать, что, ну, не домудрил звукорежиссер. Мне кажется, надо переделать вот этот трек, потому что достаточно интересный голос, достаточно неплохая аранжировка сама музыкальная, но настолько все это неполноценно слеплено в кучу, что и голос давит, он как-то очень резко выпирает. И вот все вот эти ништячки, там же, знаешь как, там щеточками барабанщик играет, все по-живому. Там такие вот есть вот инструментики, но их не слышно. Они настолько все провалились под голос. То есть вот мне кажется, надо его переделать. Вот, Антоха написал, вах, какой песня. Витос пишет, вот, ну, какой-то недофолк, больше похоже на песню под арфу. Иринка вот пишет, спасибо за внимание и критику, Ирин. Ну, вот как бы, как есть, так и говорю. Вот, ну, не просто для того, чтобы обидеть, а вот, ну мне понравилось, но надо поработать. Потому что здорово, но надо. Надо доделать, чтобы вот эта вся красота, она вышла наружу. Потому что, ну, вот как бы, когда ухо натренировано, ты еще можешь как-то в голове пофантазировать и придумать, что вот так вот оно должно звучать, да? А у кого ухо не натренировано, они прям вот, видишь, пишут злобные комментарии. Так, ладно, что там нам еще люди пишут? Дениска вот написал, думал, ждал, сейчас развитие пойдет, а не уныловато, уныловато. Так, Натаха вот написала, грустненько, как-то можно было развить получше. Так, что там еще? Что там еще у нас написано? Вот, Витос написал, у нас тут песня попала в подкаст «Уральской ночи музыки». Там супергуру по 10-секундному фрагменту судят, что музыканты делают. Эй, ну, звезды, видимо. Так, что там еще у нас? Вот Дениска пишет, я что слышал, так и написал. Иринка, кидай, конечно, новых песен. Давно от вас ничего, кстати, не было. Что-то вы как-то все в свое время появились на неформатке. Были активно, потом раз и посливались все куда-то. Вот. Новых песен хочу новых песен. Но смотрите, предупреждаю сразу, у меня сейчас весь апрель у нас будет заняты эфиры фестивалем Revolution. Соответственно, ну плюс я попутно еще и большой разбор идет. Вот видишь, и до вашего трека добрался. И до новых треков я, наверное, доберусь не раньше середины мая. Вот, ну, чтобы что-то брать в эфир. Но музыкантов я уже тихо ненавижу всех. Потому что я уже их всех тихо, я уже их громко ненавижу на самом деле, но а что делать? Что делать? Вот, ладно, друзья, что будет дальше? Завтра ближе к ночи, в четверг, появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка, ставьте галочки за все понравившиеся треки. Также присутствует альтернативная голосовалка, ссылочка на нее есть у нас в эфирном, в чате, как он, в теме, в эфирной. Также будет эта ссылочка привязана к записи эфира. Она ни в коей мере не влияет на основную голосовалку, но есть люди, которые покупают себе голоса на честной голосовалке, и потом мы их за это баним. Вот, поэтому, если кому-то хочется потратить деньги, лучше тратить их туда. И все потраченные вами деньги мы зачислим на баланс музыкантам, причем умножим это на 2. Вот, и у них будет возможность их тратить в свое развитие. Вот, собственно, все рассказал, все показал, все послушали. Услышимся с вами теперь ровно через неделю. Еще один у нас эфир будет как раз с музыкантами неформатки, а потом у нас
Начнется у нас уже революшн. Начнется у нас уже битва. Все будут кричать, что Зухер продажная скотина, что все меня тут купили, бабла мне занесли. Короче, будет весело. Опять будут поливать меня грязью. Ну да ладно. Ну да и бог с ними. Ну что, все. Отключаюсь. Всем пока, ребятушки. Машу вам лапкой. Услышимся через неделю. Я отключаюсь и там, и там. Сегодня задерживаться не буду. Пока.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Марк Наумович Бернес, величайший актер, советский шансонье, благодаря которому сложился золотой фонд советской песенной классики, лауреат Сталинской премии первой степени 1951 года. Народный артист РСФСР. Песен он исполнил за свою жизнь не так, чтобы много, около 80, но все они были гигантскими, огромными, в то же время тихими, скромными. Но в этом-то и была их сила и мощь. «Напиши мне, мама, в Египет». Марк Бернес.

мне бы лучше в Сибирь путевку, но учти, когда выйдет срок, вдруг на Марс начнется вербовка, я поехал бы на годок. Здесь как будто

Вот такие дела были в Советском Союзе египетские. Из песен даже узнавали, чё к чему. Марк Наумович снялся более чем в 40 фильмов. Образы героев Великой Отечественной войны такие же, как и его песни, спокойные, но с геройским стержнем где-то внутри. Родился он 8 октября 1911 года в Нежине, Черниговской губернии. В 17 году с семьей переехал в Харьков. По окончанию 7-летней школы в 1928 году начал свою самостоятельную жизнь с расклейщика афиш. Работал зазывалой, живой афишей. Начал посещать занятия в театральном техникуме, одновременно поступив статистом в Харьковский театр Муссури. Там и сыграл первую роль, заменив заболевшего актера. В 17-летнем возрасте переехал в Москву, где стал работать тоже статистом в малом и большом театрах. В 30-33 году играл небольшие роли в Московском драматическом театре, а с 1935 года стал сниматься в кино. А после фильма «Два бойца», где он с поразительной задушевностью спел «Темную ночь», стал любимым артистом всего Союза, всей России. «Темная ночь», Марк Бернес.

бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

детской кроватке не спи. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.

0: 1950-60-х годах Марк Бернес создал в кино сложные характеры людей с нелегкой судьбой, таких как Умара Магомед в фильме «Далеко от Москвы», Чубук, «Школа мужества». В этот период появились такие песни, как «Если бы парни всей земли», «Я люблю тебя, жизнь», «Москвичи». Ну и тут нашлись злопыхатели. В 58-м году началась травля Бернеса. Начали, так сказать, искоренять пошлостью в музыке. Ну а как же, статья вышла «Звезда на Волге», нарушение правил дорожного движения, как сегодня принято говорить, заказные статьи черного пиара. Но это было написано в «Правде» и в «Комсомольской правде». Все, 3 года сиди без работы, иди разгружай вагоны. Но ничего, народная любовь вернулась к Марку Наумовичу. Польша, Югославия, Чехословакия, Румыния, Болгария, Англия. Появились и новые песни «Хотят ли русские войны», «Я работаю волшебником», «С чего начиналась Родина» и «Журавли». Последняя запись Марка Бернеса с одного дубля. 16 августа 1969 года на 58-м году жизни Марк Наумович Бернес скончался от рака легких. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, участок номер 7. Любимый город.
1: Знаешь, мне самой не хочется ехать.

ветры вслед за ним летят. Любимый город в синей дылем Китае, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.

0: вернется знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд, любимый город другу улыбнется. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.
1: Участники сборника «Грани».
2: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

приятно было открывать конверт, доставать письмо, перебирать руками. Но сейчас уже сошла на нет мода писем, ставшей связью между нами. Сколько же тепла могли мы сохранить в строчках, недоступными словами. Раны старые не надо бередить, если хочешь, чтоб не стали мы врагами. И общение тогда совсем иным было. Помню, эти стопки берегли. А еще ведь с давней старины все влюбленные записки жгли. Жаль, теперь нельзя предать огню всю большую массу нашей переписки. Я в один прекрасный миг все удалю, в памяти останутся огрызки. А так хочется сесть у камина и достать пачку желтых конвертов, ведь все это старые письма сохранили прошедшее лето.

чем приволок. Забыты все театры, все экраны. Экран мой на сегодня потолок. У глобуса моря и океаны, у глобуса экватор на нулях.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

смогли доверять друг другу. Теперь остается лишь верить, что время идет по кругу, что все циклично, и мы встретимся где-то там. Пусть не на этом свете, пусть в других мирах. Мы разыграем карты по новой, когда все случится опять. Я буду ждать тебя.

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи
1: песню.
0: Улетела.
1: Не формат.

кончится пора. Проводник попросил провожатых, расставание, как злая игра. Прочь хромаешь, как на ножах ты. Поезд быстро растает в ночи, лишь мигнет на прощание фонарь.

0: Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки» — город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

Все мы у погони за своими метами. Бежим, забываючи про самого головного ворога. Час для кожного, ён цяче своим рухом.

близких. Я ведаю, ты побач. Ты глядишь с неба и усмехаешься так, як робила гэта заўсёды. Та ты гляди, як я буду творить свою историю для тебе. Спочивай с миром. На календары

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

Если бы Китай был побольше, а Россия поменьше, то... Если бы Китай был побольше, а Россия поменьше, то родиной неформатного района.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Гранж! Элис ин Чейнс! Вот не все вокалисты умеют придумывать название группам. Лейн Стейли хотел назвать группу «Фак». Но назвали «Алиса в цепях». 30 миллионов копий люди продали. И всего-то 6 альбомов с 1987 года. Мал златник, да дорог. Путь коллектива можно разбить на два этапа. До 2002 года и после восстановления в 2005 году. В общем, опять наркота. Как без нее? Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Вот нездоровым-то и помер Лейн Стейли. Вокалист, который хотел назвать коллектив вот исключительно. В общем-то, группу причисляют к гранж-теме в основном из-за некоторых текстов, раскрывающих определенное состояние и настроение в употреблении. Так что, вот, ребята, мочили-то хеви и альтернативный металл, и хард-рок, даже есть альбом акустического рока. Но все-таки гранж, Сиэтл, и этим все сказано. Слушаем.

0: выпуске сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то, я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. Едем домой, город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты, можно глотать пыль дальних дорог, можно продать дом, кормить енотов. Один итог, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары, «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов, этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерянный мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Буги-вуги, фортепианный стиль, 10-е годы 20 века, юг США. Из-за необходимости нанимать пианистов взамен оркестров в недорогих кафе, барах, кинотеатрах и прочих местах и появился особый способ ритмичной игры на пианино. Синкопированная, энергичная музыка, первыми применившая прием страйд-пьяно, когда левая рука совершает постоянные прыжки по клавиатуре, беря то басовую ноту, то соответствующий ей аккорд. Ну, понимаете, там пап-пап-пап, и поехали. Играли в основном самоучки, и техника пианистов не блистала совершенством, но чувство ритма должно было быть на высочайшем уровне, и физическое тело, с которыми восьмидольный ритм создавал вал движения. Буги-вуги вышло из рихтайма. А сам термин вошел в обиход в конце 20-х как обозначение танца под аккомпанемент фортепиано.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома. Мы вернемся в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа Агенда, город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

свет разгоняет туман, прохладный сонный туман раннего лета. Ты относительно инь, я относительно ян.

подруга, не дури. Мы же съели центнер соли и шептали раз, два, три, вальс, танцуя ночью в поле. Ты давай не уходи, все равно твой путь по кругу, и магнитом, что в груди, нас опять прижмет друг к другу.

мы с тобой, как два крыла, высоко летящие птицы. Мы та сказка, что могла даже Гофману присниться. Я узнал тебя тогда, не

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группой «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Rage Against the Machine. Дважды обладательница премии Грэмми. В 97 году и в 2001. В 2019 году включена в зал славы рок-н-ролла. Группа «Ярость против машин». Революционеры в прямом смысле. Берите любой альбом и слушайте. Мы, видишь, против. Правильные ребятки, я так думаю. Они резко против по отношению к внутренней и внешней политике США. Они вот прям декларируют. Америка позиционирует себя как страна свободных. Но свобода номер один, которую мы обладаем с вами, это свобода выполнять подчиненную роль на рабочем месте. Единственный способ избежать начальства работы, это если вы не заботитесь о том, чтобы зарабатывать на жизнь. Что приводит ко второй свободе? Свободе голодать. Вот такие идеи в группе. А мы послушаем «Wake Up».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
3: Нет, мама.

и даже где-то сам читал, мол, будто любит женщина ушами. А у мужчин, мол, все не так, и муж — это звук пустой. Мужчина, мол, силен в любви глазами.

а время устало ждать. Твой путь среди звезд искать. Ведь ждет тебя ад и рай.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

Я живу, живу я живу, живу. Я пою, пою я пою, пою. Я пою, пою я пою, мати. Я творю, творю я.

0: тварю я!
1: В эфире...

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

дарить сны и ловить ветер. Можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты. Можно глотать пыль,

едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой. Можно с утра мечтать о новых далях, можно летать во сне и видеть свет.

душу своим враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя», «Астана», «Поехали».